0: Наша реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyti.ru.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.
4: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
6: С 7 до 11.
4: Подъемники.
6: На нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
2: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
3: Наше радио здесь.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. В результате падения обломков БПЛА в станице Полтавской Красноармейского района Кубани загорелась нефтебаза. Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлечено 32 человека и 7 единиц техники. Оперштаб также информирует, что после атаки беспилотников временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Топливный кризис в Крыму начал бить по туристическому сезону. Владельцы отелей, гостевых домов и туроператоры заявили о резком росте количества отмен бронирований. По словам участников туристического рынка, на июнь аннулируется 80% забронированных заездов, на оставшиеся два летних месяца 50%. Новые брони в небольшом количестве появляются на август-сентябрь. При этом летний сезон туристы начали активно бронировать в конце 2025 года. Однако после того, как начались перебои с топливом, количество отказов резко увеличилось. Клиентам возвращают полную стоимость поездок. А что касается гостиничного бизнеса, то за 10 дней топливного кризиса количество отказов превысило показатель за весь 2025 год. МЧС России заявило, что пожарным силам не хватает более 200 тысяч сотрудников. Как говорится в отчете о состоянии защиты населения и территории страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, численность Федеральной противопожарной службы к концу прошлого года составляла 386 тысяч человек. По данным министерства, численность противопожарной службы должна превышать 590 тысяч человек. Ущерб от пожаров за прошлый год оценивается более чем в 300 миллиардов рублей. Больше всего пожаров произошло в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах. После разрешения ситуации вокруг Ирана и заключения мира между Вашингтоном и Тегераном, американские власти направят усилия на остановку боевых действий на Украине. Об этом заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп. «Посмотрим, сможем ли мы это решить», — сказал он во время пресс-конференции на саммите «Большой семерки» во Франции. Политик указал на то, что накануне у него состоялись очень хорошие телефонные разговоры с президентами России и Украины. В России увеличилась аварийность с электросамокатами. С начала года рост составил 32% год к году. До 1160 таких происшествий. По данным ГИБДД, большая часть дорожных происшествий произошла по вине управляющих средствами индивидуальной мобильности, которые нарушают правила дорожного движения. В результате с начала года погибли 11 человек и более 1000 получили травмы. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: 7 часов 7 минут в столице. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня вторник, 16 июня, по ощущениям, как 16 ноября.
3: Ну, не ноября, наверное, но сентября.
2: Ноября, посмотри, какое хмурое небо сегодня.
3: Сентября можно. Не только хмурое небо, просто прохладно. Если вы еще не выходили из дома, только что проснулись или собираетесь, то советую вам взять что-нибудь...
2: Выходной.
3: Теплое. Нет, ну, это слишком кардинально.
2: Если у вас есть какое-нибудь алиби, вы можете его сегодня придумать. Мой вам совет, дружки, ребята, оставайтесь дома.
3: А я еще приехал в студию, наши вечерние коллеги, так как дневные в отпуске, видимо, вчера им было жарко, оставили здесь кондиционер. И здесь холодно просто. Хорошо, я в дождевике. Я укрылся дождевиком и ждал тебя.
2: Это приятно, Гарри. Я боялась, честно говоря, что я сегодня опоздаю, потому что, знаете, вот бывают такие дни, когда все идет вот как через пинг-аут. Я сегодня почти проспала. Ну, почему почти? Потому что я как будто проснулась вовремя, но не могла вылезти, и все. Ну, вот хоть соскребай тебя этим совочком из кровати, понимаешь? Ну, потому что невозможно было подняться. Смотришь вот в окно и понимаешь, что не хочешь туда вообще добровольно выходить никак. А потом все, меня заперли во дворе, там машины с двух сторон меня зажали так... Что я просто... Зовите меня ювелиром сегодня. Я молодец, я вырулила просто, но долго.
3: Когда-то в 2001 году, когда я пришел работать на наше радио, и мои старшие коллеги мне сказали, что ведущий, там, продюсер утреннего шоу должен приезжать за час до эфира, я приезжал исключительно потому, что жил далеко. Вот. И все это время я почему-то далеко живу от студии, и сколько я работаю на радио, я за час всегда, не потому что я такой ответственный человек.
2: Да и ответственный тоже, чего уж там.
3: Вот, приезжаю к 6, хотя, ну, эфир начинается в 7.
2: Из нас троих самый ответственный. Я думаю, что не только из нас троих, а в принципе, и это действительно так, каждый раз приезжая утром на радио, мы об этом миллиард раз рассказывали, Гарри можно найти спящим на диване у нас здесь в студии, он всегда спит.
3: Мне нравится эта поговорка по поводу того, что кто рано встает, тот за МКАДом живет. Вот так у меня всю жизнь.
2: А я в пределах, поэтому всегда приезжаю впритык. Но главное, успела. Видите как? Всем отличного дня желаем. И надеемся, вы сегодня тоже успеете, несмотря на погоду, несмотря на хмурое небо. И настроение у вас будет чудесное. Впереди еще один хороший летний день.
3: Да. Александр в отпуске до конца недели. Передает всем большой привет. Все у него хорошо, несмотря на погоду.
2: Шлет фотки с едой.
3: Да. Готовит еду, катается в дождь на велосипеде, наслаждается коротким отпуском, что прекрасно. Ну, а если вы с нами хотите пообщаться, то, пожалуйста, наш.ру. Пишите, рассказывайте, как у вас дела.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270 70. Самарский металлопрофильный завод.
5: Хватит на

0: фруктового яблока. Узнайте об акциях на сайте amfit.ru.
1: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
2: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам «Джилиас Авто Самара». И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный «Манжаро» и полюбившийся «Ситирей» на выгодных условиях доступны в «Асавто». Приезжайте на тест-драйв «Джилиас Авто Самара» на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если «Джили», то в «Асавто».
4: Не оферта.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше радио.
6: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники
7: на нашем радио.
5: Наше радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 19 минут 8 в Москве. Ну что, давайте начнем.
0: Голос чемпиона.
3: Дачный участок становится территорией драйва, садовая техника превращается в болид, а ты в пилота. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и делает рутинную работу настоящим удовольствием. «Чемпион» — техника с гоночным характером.
2: Ну что, продолжаем угадывать звуки гоночных болидов «Чемпион» и выигрывать крутые призы от ведущего бренда садовой техники. Кстати, Александр уже в нашей группе ВКонтакте. Он в отпуске сейчас, но видео с ним и с его дачными приключениями, давайте так это назовем, находится в нашей группе ВКонтакте. Обязательно зайдите, посмотрите. Очень яркое, харизматичное и интересное.
3: Ну, чего и следовало ожидать.
2: Как и сам Александр. Ну, а мы продолжаем. Сегодня у нас 16 число. Мы будем принимать 16 правильный ответ. Если хотите выиграть крутую садовую технику «Чемпион», вы должны угадать по звуку, какую именно технику сегодня мы загадали. У вас будет 13 секунд. Задание, на мой взгляд, несложное, поэтому дальше только везение. 16-й правильно ответивший заберет сегодня то, что мы загадали. Если вы еще не зарегистрированы в наших ботах, то сделайте это обязательно. Это пригодится вам для общения с нами и наших игр. На сайте nash.ru на главной странице есть два бота. Нужно один раз подтвердить свой номер телефона, и можно с нами общаться и играть, соответственно. Итак, задание на сегодня. Тишина. Секунду.

0: Какой хороший родненький звук.
1: Собственно, в нашей группе ВК вместе с Александром есть жирная подсказка, но времени, я думаю, у вас прямо сейчас не будет, поэтому нужно по звуку отгадать, и потом можете себя перепроверить в нашей группе ВК.
0: Ну, а повезет сегодня тому из вас, кто 16-м пришлет нам верный ответ.
1: Ждем наши.ру. Поехали.
2: Подъемники на нашем радио. Новое на нашем. Чичерина. Песнь моя.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 7:25 в Москве. Доброе утро. Давайте еще раз послушаем наше сегодняшнее задание.

0: это звук, друзья. Газонокосилки чемпион.
1: Бензиновая газонокосилка чемпион.
0: Да, сегодняшний наш победитель, человек с номером телефона 903-717-78 и так далее. Мы вас поздравляем. Вот видите, как прекрасно начался для вас этот хмурый, казалось бы, дождливый изначально день. Поздравляем вас с победой, друзья. Драйв, вибрации двигателя, скорость, яркие эмоции и никакой рутины. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и превращает даже самую скучную работу на даче в настоящее удовольствие. «Чемпион» — техника с гоночным характером. Спонсор рубрики ООО «Элбин».
1: Завтра в это же время мы продолжим разыгрывать классные призы, а также следите за нашей группой ВКонтакте. 7:26 в Москве. Доброе утро.
2: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум с новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
2: И тогда заперёт нас в
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро. 7:35 в Москве. Доброе утро. Еще раз всем. Мы с Яной тут за эфиром сейчас обсуждали вчерашний матч чемпионата мира по футболу Испания-Кабо-Верде. И как же я радовался, когда закончился матч со счетом 0-0, и Кабо-Верде не проиграли. Я в таких историях, когда у меня лично нет какого-то фаворита, я не болею за Испанию, я болею за слабого. И команда, которая вчера, пусть и в обороне два тайма, но не пропустила и продержалась против фаворита. Многие Испанию называют фаворитом. Ну, может быть, после вчерашнего матча это не так, хотя это всего лишь первый матч, но в любом случае, конечно, радуешься за такую команду. Маленькие...
3: Но остров, они прям молодцы, да, были вчера.
2: Государство, у них население что-то там до полумиллиона человек в стране.
3: Все 400, приехало на чемпионат мира.
2: 400 тысяч с копейками. Да, тренер, который дал очень душевное интервью перед матчем FIFA, рассказывая, как мама им набивала носки разными тряпками. Это были футбольные мячи, и они в детстве играли, как болели за Марадону и других легендарных футболистов. Ну, какая-то вот такая...
3: Очень теплые вызвала эмоции.
2: Да, истории, теплые эмоции. И, конечно, ты болеешь за эту маленькую, но гордую страну.
3: Да, я тоже болела вчера за команду Кабо-Верде, и также, как ты, Гар, радовалась счету 0-0. Еще было бы приятнее, если бы они выиграли каким-нибудь чудом. Но это был бы вообще, наверное, невероятный какой-то поворот.
2: И когда комментатор рассказывал про вратаря, который стал, безусловно, вчера героем матча, вратарь Кабо-Верде Вазинья, по-моему, его фамилия, что переводится как «бабуля». Во всех спортивных блогах и средствах массовой информации вчера бабуля потащила, бабуля спас, и это было тоже очень мило. Мы хотели
3: парни молодцы, да.
2: Да, немного поговорить о чемпионате мира по футболу, который для многих стартовал незаметно. Так бывает, когда наши сборные не участвуют, пока нам не разрешают, хотя вчера была новость о том, что юноши, вроде как FIFA, планирует допустить до всех своих турниров наших юношей под флагом и со всеми делами. Но, тем не менее, большой праздник спорта, много разных разговоров на эту тему. Многие сравнивают этот чемпионат с чемпионатом мира, который прошел в России. Говорят, насколько это было душевно, насколько это было классно и настоящий праздник спорта, праздник футбола. И как все равно, ну вот кто находится, например, там в Америке, в Мексике, и в Канаде, но в основном в Америке, конечно. В Мексике, я думаю, там чуть другая ситуация. А вот в Америке говорят, что большинство местных жителей даже не знают, что у них в стране проходит чемпионат мира по футболу, потому что они этим футболом не интересуются вообще. И если вы смотрите чемпионат мира по футболу, за какую команду болеете? Может быть, есть уже интересные истории с этим чемпионатом связаны. Может быть, вы каким-то чудом поедете на чемпионат.
3: Или сейчас находитесь там.
2: Там, в Канаде, в Мексике или в Америке, и можете
3: и смотрите игры не по телеку.
2: Истории. Время матчей, конечно, не самое удобное, хотя вот вчера Испания, например, в 7 часов играла, и можно было комфортно посмотреть и дома, и в спортбаре. Дальше я смотрел Бельгию и Египет, они поздно закончили, но все равно в 10
3: часов. Ну, я уже не смотрел.
2: В 10 часов матч начинал. А вот все эти ночные, там, в час, в 3 или ранее, в 4 утра, конечно, ну, тяжело их смотреть. И в записи уже не очень хочется. Тем не менее, чемпионат мира стартовал, чемпионат мира по футболу идет. Смотрите ли вы, болеете ли вы? Если интересные истории с ним связаны, пишите, почитаем их через несколько минут. Наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну, кто смотрит матчи с утра в записи, вам не рекомендовано радио включать вообще утром. У нас в новостях уже результаты были, и мы, естественно, сейчас не без спойлеров обойдемся. Поэтому, если вы планировали в записи посмотреть матчи, которые были ночью, и не хотите узнать результат, лучше выключить сейчас на 3 минуты радио. За чемпионатом мира, конечно же, слежу, но вчера в Петербурге была 1/4 финала Кубка Санкт-Петербурга по футболу. И выбор между Испанией, Капо-Верде и нашими, к счастью, пал на последний. Живой матч при прекрасных белых ночах, очевидно. Ну, мы вот смотрели вчера Испанию Капо-Верде.
3: В 2018-м, когда в Саранске проходили отборочные матчи, играли Португалия и Иран, в ночь перед матчем под окнами отеля собрались иранские болельщики и кричали всякое разное, чтобы Роналду не выспался.
2: А мы так смеялись, когда рассказывали про людей, которые во время нашего чемпионата мира по футболу уезжали в Великий Новгород на футбол
3: вместо Нижнего
2: Новгорода. А я тут познакомился с человеком, который сделал именно это. Как-то да, его попутало что-то, при том, что он живет в Москве. Чемпионат не смотрю, но коллега специально на это мероприятие взял отпуск. Не пропускает ни одного матча, а мы остались и тянем всю работу.
3: Чемпионат смотрю, как попадаю, под вечернее засыпаю, утренний смотрю под сборы на работу, болею за слабых. Ну, а пристально буду уже смотреть плей-офф. Артемий из Москвы.
2: Чемпионат смотрю, но не все матчи, конечно. Болею за Иран, Турцию и Узбекистан. Ну, многие за Узбекистан болеют, это понятно.
3: Я болею за красивый футбол. Жаль, что без нашей сборной. Интересно, а сколько вчера по всему миру проиграли миллионов все те, кто ставил на тотальную победу Испании?
2: Ну, на тотал и победу Испании, да, много. Один из них сидит здесь в студии. Ну, я не на победу Испании ставил, но я ставил на тотал, да. Все ожидали, что матч будет результативным.
3: А вот оно как.
2: А вот оно как, да. Иногда думаю, что это вот специально так всех любителей ставить во время чемпионата мира. Но я

0: попалась на глаза неряшливо сверстанная газета депутата Михаила Матвеева. Глаза бросился под заголовок. Звучит он так.
1: В период работы в Государственной Думе 8-го созыва депутат Михаил Матвеев внес в качестве автора или соавтора более 50 законопроектов. Несмотря на противодействие и принадлежность к фракции КПРФ, самарский депутат своей энергией, волей и поддержкой людей добился того, что ряд его важных законодательных инициатив стали федеральными законами.
0: И сразу нам представляется вихрастый, мятежный депутат, пробивающий стену равнодушия и добивающийся своего. Но Государственная Дума работает не так. В основе ее работы сегодня лежит межпартийный консенсус. Об этом в конце еще прошлого созыва в ответном благодарственном слове в адрес президента Владимира Путина подробно рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
2: Спасибо за оценку работы Государственной Думы. Но я думаю, коллеги меня поддержат. Вряд ли бы мы достигли многого, если бы в основе работы не лежал консенсус. Консенсус может сложиться только, когда есть диалог. И вот этот диалог стал возможен после того, когда в самом начале пути лидеры парламентских фракций на встрече с вами получили напутствие необходимости его не просто выстраивать, а сделать на основе учета интересов и мнений каждой политической фракции для того, чтобы по ключевым вопросам развития страны была консолидация. Она у нас достигла порядка 80%, и в этой связи хочется еще раз сказать слова благодарности за то, что вот такой диалог постоянно президент поддерживает с Государственной Думой, особенно это важно в ситуации, когда грядут новые выборы.
0: Итак, все законы, к которым имел то или иное отношение Михаил Матвеев, были приняты в рамках той самой консолидации того самого консенсуса, о котором говорил Вячеслав Володин. И в соавторах у самарского депутата немало представителей других фракций «Единой России», «Новых людей», «Справедливой России», «ЛДПР». Он, так сказать, один из многих. Ну и самое важное, учитывая, что у «Единой России» в Госдуме большинство, то принять без ее участия какой-либо закон сегодня просто невозможно. И было бы честнее написать, что законы, к которым имел отношение Михаил Матвеев, приняты при поддержке «Единой России».
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силы ПВО Минобороны уничтожили 6 беспилотников, летевших на Москву за последний час. Об этом сообщил Сергей Собянин. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ранее мэр Москвы написал в своем канале на платформе Макса о нескольких сбитых БПЛА, летевших на столицу. Всего уже более десятка. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, предупредил Собянин. 29 мирных жителей, в том числе ребенок, погибли за неделю от ударов ВСУ. 225 человек получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в Белгородской области и ДНР, а также в Запорожской, Херсонской и Брянской областях, уточнил Мирошник. По его данным, большинство пострадавших получили ранения или погибли от атак ударных дронов. Кроме того, при помощи БПЛА украинские войска дистанционно минировали территорию российских субъектов. В РЖД возобновили продажу билетов на ряд поездов на южном направлении после приостановки. Она была связана с корректировкой графика на сентябрь. Компания изменила расписание и маршруты на дальнем направлении после 8 сентября из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры. Мера затронула поезда до курортов Черноморского побережья и Минеральных Вод. Всего на лето назначено более 600 поездов, в том числе в Адлер, Анапу, Новороссийск, Кисловодск и Минеральные Воды. Американская администрация может вновь начать наносить удары по Ирану и возобновить его морскую блокаду. Это произойдет, если в США посчитают, что Тегеран не соблюдает условия договоренностей. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс. «Все козыри у нас», — сказал он в эфире телеканала Fox News. Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, который выступает посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Оно призвано положить конец боевым действиям на Ближнем Востоке. Документ планируется подписать в Женеве 19 июня. Возрастные ограничения на фильмы о специальной военной операции следует полностью отменить. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал продюсер Игорь Матвиенко. «Когда мы были маленькими, вообще подряд смотрели все фильмы про войну, и нормально это воспринималось», — сказал собеседник агентства. «Молодые люди сегодня могут получить гораздо больше информации из интернета, чем из каких-то фильмов в кинотеатре», — предположил Матвиенко. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Министерству культуры занять более жесткую позицию по вопросу показа фильмов о специальной военной операции. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 8 часов 6 минут в столице. Всем отличного настроения и, собственно, того, чтобы дождь закончился. Это, наверное, основное пожелание на сегодняшний день. Потому что сколько уже можно.
3: Хотя вы, дачники, наверное, радуетесь.
2: Ну, ты знаешь, когда его слишком много, это тоже не есть хорошо. Но все-таки там же может все замокнуть. Ну, мне так кажется. Но уже, по-моему, явный перебор намечается.
3: Тут всем не угодишь, поэтому давайте отвлечемся и сыграем в кинопробы. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Так как Саша у нас в отпуске, эту неделю мы с Ян вдвоем будем все переозвучивать.
2: Да.
3: И сегодня очень простое задание. Прям легчайшее.
2: И шикарнейший приз. Два билета на концерт группы «Кино», который состоится на большой спортивной арене «Лужники» 21 июня.
3: На секундочку, это уже в это воскресенье.
2: Да, прекрасные планы у кого-то могут вдруг возникнуть.
3: Ждем сегодня 16-й правильный ответ. Внимание, задание.
4: Гражданочка, я умоляю вас, прекратите это мокрое дело. Вась, тараньку. Гражданочка, зубками. Значит, жениться собирается. А ты?
5: А я говорю нет.
4: А он?
5: А он целоваться полез.
4: А ты?
5: А я бегом, его адъютант за мной, а я его как огрею граблями по спине. Бац, пополам.
4: Спина пополам?
5: Нет, грабли.
3: Как у нас смех получился с тобой.
2: Чудесно.
3: Массовый.
2: Коллективный.
3: Да. Ну что, ждем 16-й правильный ответ. Наш.ру, пожалуйста.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Наша реклама.
7: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
8: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
7: И еще более 45 европейских аттракционов.
8: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
7: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
9: 0+. Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
10: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
11: Записывай, запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
13: Наше радио. Сделано в России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Давайте еще раз послушаем фрагмент, который мы вчера для вас переозвучили вместе с Яной. Сегодня простое задание. Мы принимали 16-й правильный ответ.
3: Гражданочка, гражданочка, я умоляю вас, прекратите это мокрое дело. Вась, тараньку. Гражданочка, зубками ее, зубками. Значит, жениться собирается. А ты?
4: А я говорю нет.
3: А он?
4: А он целоваться полез.
3: А ты?
4: А я бегом, его адъютант за мной, а я его как огрею граблями по спине. Бац, пополам.
3: Спина пополам?
4: Нет, грабли.
5: Гусарская баллада, Тихий Дон, Чапаев, Девчата, Афоня и другие неверные ответы. Загадывали же мы сегодня для вас фрагмент из художественного фильма «Свадьба в Малиновке». И два билета на концерт группы «Кино», который состоится на большой спортивной арене «Лужники» уже 21 июня. На этой неделе, в воскресенье, получает человек с номером телефона 917-511-00 и так далее. Мы вас поздравляем.
2: «Свадьба в Малиновке». Так еще раз назывался фильм, который мы переозвучили.
0: «Подъемники» на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 8 часов 25 минут в столице. По-прежнему 16 июня, вторник.
3: Психологи заметили новый бытовой феномен. Люди все чаще радуются красивым числам в обычной жизни. Сейчас многие узнают себя. В соцсетях набирают популярность признание людей, которым важно, чтобы в жизни все сходилось по счету. Сварить не 17 пельменей, а 20. Оставить на карте не 3982 рубля, а ровно 4000. Пройти не 9743 шага, а обязательно добить до 10 тысяч шагов. Одни называют это привычкой, другие – маленьким личным ритуалом. Психологи объясняют, чаще всего речь не о проблеме, а о потребности мозга в завершенности и контроле. Красивое число дает ощущение порядка. День как будто стал чуть понятнее, покупка удачнее, а жизнь аккуратнее. У этого явления есть даже название – равносчетность. Это когда человеку приятно, если сумма, количество, время или дата выглядит правильно, по его мнению. Примеры равносчетности знакомы почти всем. Итак, сварить 10 пельменей, потому что 9 как будто недосказанность. Долить бензина ровно на 3000 рублей. Перевести другу не 487 рублей, а 500. Это я вот такой человек. Вот если мне нужно кому-то перевести, я всегда округляю в большую сторону.
2: Какой хороший повод сегодня у твоей супруги. Сегодня Международный день семейных денежных переводов. Можешь начать отмечать.
3: Радоваться, когда после покупки на карте осталось 7777 рублей. Поставить будильник не на 8.03, а на 8 часов ровно или 8.05. Досмотреть видео до ровной минуты. У меня есть такие знакомые. Пройти еще круг по комнате, чтобы на часах было 10 тысяч шагов. Это я такой был, когда нахаживал вот эти пресловутые 10 тысяч шагов. Выбрать место в кино не потому, что оно лучше, а потому, что номер красивый. Купить не 13 мандаринов, а 12 или 15. Удалить одно фото, чтобы в галерее осталось ровно 5000. Специалисты уточняют, сама по себе любовь к красивым числам обычная человеческая особенность, но если из-за неправильного числа появляется сильная тревога, приходится постоянно пересчитывать, переделывать, и это мешает жить. Тогда стоит отнестись к этому внимательно.
2: Короче, я вообще, у меня все наоборот. Я ничего не считаю. Я не считаю пельмени, которые варю. Я варю всегда на глаз. И если я ошибаюсь, и если я варю их больше, например, чем требуется семье, то доедаю за всех.
3: Ты знаешь, вот сколько ты съедаешь пельмени?
2: Понятия не имею. Я варю на глаз. Ну вот реально, мне вот, ну, вот визуально я смотрю в тарелку, я понимаю, что я это съем, например.
3: Многих так удивляет, но это отдельная тема, и в интернете часто ее поднимают. Кто-то считает пельмени, вот именно речь о пельменях. Кто-то не считает. Во многих семьях, ну так с детства было, да, когда там мама варила тебе условно там 10 или там 15 пельменей, и ты понимал, что это твоя норма, и ты ее съешь, или 20 там, или 25.
2: Но вот у меня муж считает, например, пельмени, когда варит, и поэтому ворчит на меня, если я варю чуть больше, чем надо, потому что мне на глаз показалось, что вот мы это должны съесть, а оно там увеличилось, ну, естественно, в размерах, да, пока варилось, и кажется, что сварила чуть больше, но я тогда с гордым видом доедаю, говорю, что вот это как раз столько, сколько я хотела, ну, чтобы никто там не...
3: Я не считаю пельмени, я лишний раз всю не... пачку сразу варю,
2: ухо, и что, да, и все.
3: Все, да.
2: Ну, в общем, а часы, например, будильник я вообще люблю поставить на там 8 часов 13 минут, например. Ну, просто потому, что мне так веселее. Ну, не, вот, ну, я не люблю вот эти круглые числа,
3: я
2: наоборот.
3: Я в плане мазохист, и я ставлю первый будильник всю жизнь, сколько работаю в утреннем шоу, вот столько я и ставлю будильник за час до того, когда мне нужно уже вставать, а потом, собственно, когда нужно вставать, и дальше по минуте прибавляю, если вдруг я просплю, и там первый или второй будильник не услышу. Еще 4 будильника у меня стоит. Ну, это моя какая-то тревожность, наверное, сказывается. Но, дорогие дамы и господа, если вы страдаете вот той самой равносчетностью, и в жизни вашей она присутствует, то напишите, или в жизни ваших близких, в чем она выражается.
2: О, ну, я тут родственных душ уже, вот видишь, начала собирать. Смотри, вот у меня с будильником ровно наоборот, пишет нам наш слушатель. Не знаю почему, но всегда ставлю на неровное время. 6.01, 5.11, 5.17. Вот, у меня точно так же. Извините.
3: Пожалуйста, пожалуйста. Для этого мы здесь и собрались,
2: чтобы
3: узнать, а как у вас. Пишите, рассказывайте наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров, универсальный инструмент для логистики грузов и 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 30.06.2026 года. Финансовые услуги оказывает ООО «Совкомбанк».
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальный проект России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Чанган предлагает включить эмоции на максимум с новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
4: 14+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, тут специалисты набежали и уже поставили и диагноз психоз, и ОКР. Вот что нам дипломированный психолог пишет об этой ситуации. Любовь к ровным и красивым числам сама по себе не является психозом и не говорит о приближающейся психопатологии. Чаще это бытовая потребность в порядке, завершенности и контроле. Настораживать должно не само число, а степень зависимости от ритуала, тревога, невозможность осознать, остановиться и нарушение обычной жизни. Если обычной жизни вам это не мешает, то ничего страшного, говорит дипломированный специалист. Вроде страдаю равносчетностью, но в обратную сторону. На карте оставляю неровные остатки, а на накопительном счете ровная сумма, кратная 100 рублям. Варю нечетное количество пельменей, так как одно на пробу, но будильник ровно в 7:05 и так далее. Место покупаю часто 13-е, так как считаю его своим счастливым числом.
3: А у меня есть такая фишечка. Люблю по числам месяца ориентироваться. Например, сегодня пойду покупать... по числам месяца ориентироваться. Например, сегодня пойду покупать 16 мандаринок. Еще люблю на часах видеть случайные одинаковые числа. 21-21 или там 15-51. Гляну, увижу, и улыбка, как у чеширского кота сразу. Кристина.
2: Завершая тренировку, делаю в конце крюк, если на трекере не хватает сотни другой метров. Если, скажем, в итоге 5170, то норм, а вот 4890 нет, это плохо. Наиль нам написал.
3: Очень люблю, когда число получается красивое. На карте ровная сумма, пельмени по счету. Но будильник ставлю на 6:13. Кто-то давно сказал, что так легче просыпаться. Легче не просыпается, но будильник продолжаю ставить на неровное число.
2: Хорошего дня, подъемники. На днях покупала запчасти на автомобиль для родственника. Было несколько позиций, и к оплате получилась красивая цифра – 555 рублей. Но родственник, видимо, считает красивой круглые суммы, так как перевел мне 550 рублей.
3: Да.
2: Не 560, не 600, а 550.
3: Да, округлил в обратную сторону. Ставлю будильник всегда кратно 7 минутам. Например, 6:17 по будням и 8:07 в выходной. Особенного смысла в это не вкладываю, но все равно вот так. Возможно, потому что рожден 7 числа.
2: Терпеть не могу ровные цифры. Будильник 5:27, пельмени на глаз, но стараюсь отъехать с парковки в ровное число, чтобы проще считать время до дома. У нас прям соревнования с коллегами по пробкам. То есть это не в там 18:59, а вот в 19 ровно, да, должны отъехать.
3: На микроволновке ставлю на подогрев 1, 2, 3, чтобы цифры подряд. Если перевожу деньги друзьям, то не 200 и 5000, а 201 и 5001 ре. Больше ничего не считаю, кроме ступеней, но это машинально, это симптомы ОКР. Будильник вообще не ставлю, у меня для пробуждения муж есть, а будильник я все равно не слышу.
2: Муж любит красивые цифры на машинах, целые или зеркальные, а я всегда считаю фрукты, которые кладу в пакет. Сколько их будет, неважно, но зачем-то считаю.
3: Ставлю кондиционер и звук всегда на четные числа.
2: А вот многие нам написали по поводу звука, что всегда ставят и на телевизоре, и на магнитоле на нечетное число, и это важно. И если, условно говоря, человек садится в такси и видит ровную цифру на магнитоле, то просит на нечетное число перекрутить.
3: Да, понятия не имею, на какой громкости у меня сейчас.
2: Насчет ипотеки кладу либо с копейками, как списывается, 541 рубль 10 копеек, либо ровное число, например, 12 тысяч рублей. А будильник всегда завожу на неровное число, 6:21, 7:57, громкость на радио, пельмени и так далее. Главное, чтобы нечетное число. Да, вот такой у меня загон конкретный. Ну, не только у вас, по поводу нечетных или четных чисел у многих. А если вы готовы поддержать нашу тему и есть истории или примеры, то, пожалуйста, пишите. Наши.ру. Почитаем еще несколько ваших сообщений чуть позже.
0: Подъемники на нашем радио.
1: на правах рекламы.
4: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы, яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
0: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Спасибо нашим душным слушателям, которые написали другому нашему слушателю, что 17 не кратно 7. Одному автору на заметку. Многие написали. Спасибо, мы передали. Давайте закончим с нашей темой. Ничего специально не выставляю, не докручиваю и так далее, но постоянно вижу 4 четверки. Например, посмотрел на часы, 14:44. Чек пробильный на кассе, 444 рубля. Номер автомобиля в пробке, 444. Количество отзывов на товаре, 444 и так далее. Но это вы так себя, мне кажется, и мозг запрограммировали, поэтому только эти числа и видите.
3: На цифрах сдвиг. В детстве подсчитывал вагоны поездов, проезжающие машины. С возрастом стал подсчитывать число встреченных за день красивых девушек в транспорте или на улице. Ну и шаги, естественно, только на пробежке. В остальное время шаги из меня считают приложения.
2: Я главбух уже 25 лет. Я всегда все считаю, что бы то ни было. Фрукты, ложки, наволочки. Вообще никак не мешает жизни. Все удивляются. Но это у вас профессиональная деформация, наверное.
3: У жены равнозначность. Не представляете, как я смеялась, когда она мне поначалу нашей семейной жизни рассказывала, что в метро старается заходить в турникет под номером 5. Но самое интересное, что за наши 17 лет совместной жизни она меня заразила этим, и теперь громкость в машине всегда 23, чтобы в сумме 5 получилось. Люблю ее.
2: С появлением машины, в которой есть круиз-контроль, появился новый бзик. Ставлю скорость на 77 или 107 км в час. Если меньше или больше, становится очень некомфортно.
3: Когда ловлю на часах одинаковые числа, целую жену, будь то 10-10 или 21-21, такая вот у нас числовая традиция уже 10 лет.
2: А если жены рядом нет? Коллегу, например, подвозите.
3: Тут 10-10?
2: Тут 10-10.
3: Что делать?
2: Считаю свои грибки в бассейне. Не знаю, зачем это машинально, но так всегда. Всем прекрасного дня.
3: Интересно. Один будильник ставлю на 3 звонка, например, 5.10, 5.20, 5.30, а второй в коридоре лежит уже контрольный на 5.45, когда надо вставать и бежать.
2: Я глотки считаю, когда пью воду из бутылки, например. А вы считаете, для чего? У вас должно получиться там четное или нечетное количество глотков, или вы знаете просто свою норму, как с пельменями, что вот там, не знаю, 10 глотков, и вам достаточно за раз?
3: Это удивительно.
2: Тут многие возмущаются или удивляются, сколько у людей свободного времени и почему они так заморачиваются на числах и цифрах.
3: Ну, мы все разные, у каждого из нас свои какие-то есть особенности. В годы работы оперирующим хирургом терпеть не мог на дежурствах время на часах 23:45 и 2:45. Если взгляд падал на это время, значит, ночь предстояла рабочей. Ну, это уже такие, видимо...
2: Личные?
3: Ну, конечно, личные.
2: Профессиональные? Уже,
3: ну, не профессиональные даже. Это вот просто человек обратил внимание на то, что, да, если вот время такое, то это как, господи, не традиция, а вылетело у меня слово
2: привычка.
3: Из головы. Не привычка, не традиция, а как, ну, не симптом, господи.
2: В общем уже поняли. Диагнозы друг другу поставили, расходимся.
0: На нашем радио.
1: Наше радио.

называем мы друзей. Как часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослее.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь сбили 172 беспилотника над регионами России. Как сообщили в Минобороны, в период с 8 вечера понедельника и до 7 утра вторника украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями 12 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Основной очаг возгорания на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае ликвидирован. Об этом сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. Пожарные продолжают работу на объекте до полной ликвидации опасности, написал он в Максе. Харитонов уточнил, что движение на участке автодороги от станицы Полтавской до хутора Трудобеликовского открыто. Ранее сообщалось, что возгорание на нефтебазе в станице Полтавской произошло из-за падения обломков БПЛА. 11 человек пострадали в ДТП с участием пассажирской «Газели» в Саратове. По данным областной службы спасения, столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля произошло вблизи поселка Соколовый Гагаринского района Саратова. Все пострадавшие доставлены в медучреждение, один в реанимацию. Уточняется, что «Газель» не была маршрутным транспортом. Причины ДТП выясняются. Мошенники предлагают абитуриентам обучение в несуществующих зарубежных университетах, обещая двойной диплом. Об этом предупредил юрист Дмитрий Галиндяев. В беседе с агентством РИА Новости он отметил, что в этом году заметно активизировались фиктивные зарубежные вузы и схемы с двойными дипломами, когда абитуриентам предлагают обучение в якобы аккредитованных европейских или азиатских университетах с выдачей двойного диплома. Юрист подчеркнул, что на самом деле такие вузы могут не существовать или не иметь аккредитации. Ситуация по острым кишечным инфекциям в стране стабильная и контролируемая. Заболеваемость на уровне средних многолетних значений, об этом сообщает Роспотребнадзор. Там уточнили, что причинами заболеваний чаще всего являются нарушение технологии приготовления блюд, неправильное хранение продуктов, несоблюдение сроков годности и пренебрежение личной гигиеной во время приготовления и употребления пищи. В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать меры профилактики острых кишечных инфекций. Основными мерами являются мытье рук, овощей, фруктов и зелени, термическая обработка мяса и дезинфекция поверхностей. Пить рекомендуют только кипяченую или бутилированную воду. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня
0: больно, Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+. Наше радио сделано в России.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 9.09 в Москве, дорогие друзья. Все любители красивых чисел однозначно сейчас загадают желание. Ну, а я напоминаю о том, что в настоящий момент вторник, все еще продолжается, 16 июня, сегодня.
3: Да, что получит человек, которому мы будем гадать?
2: А, да, сегодня загадание у нас есть чудесный приз. Два билета на концерт Александра Пушного, который пройдет на корабле «Рио-1» 21 июня.
3: Есть уже проблема. Пока мы будем читать проблему, можно отправлять ваши. Выберем самую интересную, выведем автора в эфир, назовете номер страницы, номер строчки. Пока Саша в отпуске, Яна прочитает, и вместе решим, что бы это значило. Большинство из вас гадаем в экспресс-режиме. В субботу у дочки свадьба. Будет очень много гостей, порядка 100 человек.
2: Ого.
3: У нас очень веселый папа, мой муж. Боюсь, что своими шутками может кого-нибудь обидеть во время свадьбы и испортить свадьбу дочери. Как все пройдет?
2: Ну, я думаю, что с папкой-то уже, наверное, многие гости знакомы лично.
3: Ну, со стороны невесты, да, а со стороны жениха, возможно, нет. 100 человек, много гостей. Кто-то знает чувство юмора папы, а кто-то нет.
2: Ну, тут надо знать вообще, о чем речь. Если там совсем все жестко, можно, конечно, попробовать с папкой поговорить заранее и договориться. Ну, папка же любит свою дочь, он желает ей только лучшего, поэтому я думаю, что можно попробовать попридержать коней. Ну, а если не все так жестко, то как бы и... Да пусть шутит.
3: Ну, некоторые просто не очень отдают себе отчет, что эта шутка может там близких и не задеть, а вот людей незнакомых может удивить или обидеть.
2: Но для этого надо знать, о чем идет речь. Так вот, очень сложно сейчас что-то вам сказать по этому поводу, не зная ситуации детально.
3: Мы надеемся, что все пройдет хорошо.
2: Да все обязательно
3: будет хорошо. В конечном итоге вы же
2: праздник.
3: Будете рядом, можете отшутиться в ответ или как-то прокомментировать, перевести эту шутку. Что хотел сказать папа?
2: Надо договориться с диджеем, чтобы в какие-то моменты громко играла музыка, например.
3: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама.
5: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
6: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
7: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам Джилиас Авто Самара. И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный Манжаро и полюбившийся Ситирей на выгодных условиях доступны в Асавто. Приезжайте на тест-драйв Джилиас Авто Самара на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если Джили, то в Асавто.
8: Не оферта.
9: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
11: Наше радио. Это навсегда.
12: Знаете ли вы, мясо капальхен, так популярное среди чукчи, эскимосов, ненцев и других северных народов, очень неоднозначный деликатес. Готовится оно так. Тушу животного на несколько месяцев погружают в воду, оленя в болото, присыпав торфом и ветками, а моржа, тюленя или кита в море, на линии прибоя присыпав гравием. Отталкивающий запах и своеобразный вкус сырого протухшего мяса не пугают местное население, так как приучают к такому лакомству с детства. А вот у человека неподготовленного капальхен вызовет серьезное отравление трупного яда или ботулина, вплоть до летального исхода.
13: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
14: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 16 минут 10 в Москве. Доброе утро. 21 июня едем на своей машине в отпуск на неделю по Золотому кольцу. 7 городов. Гостиницы и программы забронированы, но вот проблема. Пропал в регионе бензин. Погадайте, пожалуйста, наладится ли все или что делать?
3: Да, это засада, конечно. А учитывая, что у вас много городов, ну, 7 это действительно немало, и круг достаточно большой, вот так вот про запас взять с собой топливо, наверное, нереально. Я не представляю, сколько надо брать. Я не умею рассчитывать, но если есть такая возможность подстраховаться и канистры несколько наполнить, ну, а что, ну, поставить в багажник...
2: Это вообще законно?
3: А что,
2: в багажнике
3: почему?
2: Возить
3: бензин? А почему нет?
2: Я не знаю, я же водитель.
3: А что в этом такого?
2: Не знаю. Сколько нужно взять
3: топливо,
2: с собой
3: что...
2: бензина, чтобы тебе хватило на 7 городов?
3: Ну вот я почему говорю, что я не могу рассчитать, я не умею. Я заправляюсь по мере необходимости. Но как-то, ну, на всякий случай, хотя бы пару канистр каких-то с собой взять, мне кажется, имеет смысл.
2: Я рассказывал вчера, вот мы с женой заезжали на днях в Москве на одну известную сетевую заправку, и там не было 95-го бензина. Но вот на соседней он был, и все нормально. Может быть, не так все...
3: Мы тоже на подъезде печально. В деревне не на всех заправках видели 95-й, например, в наличии.
2: Там вчера слушатели писали, тоже переживают, едут в Крым на машине. И причем едут в конкретное место в Крым. И переживали из-за бензина. И тут же написали, что были сейчас в Крыму, брали с собой две канистры бензина и хватило. Ну, не знаю. Тут
3: ну, все
2: автомобилистам вопрос.
3: Зависит. Ну, видимо, просто, наверное, не перманентно его нет, да? Есть, наверное, какие-то периоды,
2: перебои,
3: когда он
2: да.
3: появляется, да, и тогда можно дозаправиться. Но мы в любом случае желаем вам удачи, чтобы все получилось, как вы задумали, чтобы вы все увидели из того, что хотели, вот и топливо было.
2: Два сообщения совершенно разных. Одно сообщение 100 литров можно с собой перевозить, и тут же бензина можно 333 литра, дизельного топлива 999. Не знаю, кто прав. Но... А вот кто-то пишет, 20 литров максимум можно брать, все, что больше, считается перевозкой опасных грузов. Вот кому верить?
3: Ну, это надо просто погуглить. Я,
2: до
3: честно, не знаю, потому
2: можно.
3: Что у меня нет такого опыта. Не могу ничего сказать. Ну, вот видите, разные точки зрения. Кто-то пишет 20, кто-то пишет 200. Кто-то
2: пишет
3: 333.
2: Кто живет в городах Золотого кольца? Как у вас там с бензином?
3: Напишите нам, да, чтобы люди не волновались.
2: Или это все разгоняют соцсети, и бензин есть, и никаких, ну, глобальных проблем нет. Понятно, что локально там где-то его может не быть. И опять же, как долго его нет? Одно дело там день, другое дело там неделю или месяц. Проблема. Из-за внешних причин пришлось сдать билеты на отдых. Отпуск 3 июля. Задумала альтернативный, крутейший вариант, но вдвое дороже всего бюджета на отпуск. Ехать или нет? Тут Яна на сцену выходит.
3: А что?
2: Ну, ты же всегда за то, чтобы ехать.
3: Я всегда за то, чтобы ехать, если есть возможность. Да, но совершенно точно против поездок в кредит. Ну, вот у меня есть такой пунктик. Еду на те средства, которые имею. Если средств нет, то не еду, а иду в пеший поход. Ну, вот так. Я против вот этих вот долгов.
2: Ну вот Ивановы...
3: А как у вас, не знаю, смотрите. Ну, главное, чтобы вам было хорошо.
2: Иваново и область с бензином проблем нет. Во Владимире все норм с топливом. И вот еще одно сообщение. Вот удивительно, уже, наверное, около 100 сообщений, и везде разные цифры. Ну вот самое длинное прочитаю. В России это, видимо, скопировано из интернета. Опять же, верить этому или нет. В России действуют ограничения на перевозку топлива в личных целях. Согласно правилам дорожного движения и нормам пожарной безопасности, водитель легкового автомобиля может перевозить до 60 литров топлива в общей сложности. Оно должно находиться в заводской металлической или пластиковой канистре. Заправляться топливом в пластиковой бутылке нельзя, это пожароопасно. Ну, в общем, поинтересуйтесь вопросом, потому что везде разные цифры, и 100, и 200, и так далее. В районе Владимира бензин был везде, кроме одной заправки. Никаких ограничений не было. Переславль-Залесский вчера заправлялся спокойно. Может быть, все нормально. Только приехали из Кисловодска по М4, ехали туда и обратно, никаких проблем с бензином не было.
3: Вернулся из Костромы в Москву. Бензин есть по трассе везде, еще и дешевле, чем в Москве.
2: Вот, так что без паники, отправляйтесь.
3: Все будет хорошо. Хорошего вам отдыха.
2: Ну, а мы ждем проблемы. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. Ян, по какой книге сегодня?
3: Сегодня будем по Роберту Брауну Паркеру гадать.
0: Подъемники на нашем радио.

Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
0: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
6: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве – +7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
8: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
9: Доброе утро, 9:36 в Москве. Давайте погадаем. Меня зовут Дарья. Погадайте, пожалуйста. Строим дачу, бюджет ограничен, как обычно. Муж хочет делать дорожки к дому, а я за двери и туалет на втором этаже. Что же выбрать сначала? Даша нам написала. Дарья, доброе утро.
10: Доброе утро.
11: Доброе утро.
9: Так, Даш, ну давайте по порядку. Если можно раскрыть все цифры, какой бюджет на строительство дачи и вообще какая она?
11: Ну, я так понимаю, 1500 будут стоить дорожки и примерно столько же двери, ну даже больше двери и туалет на втором этаже. Ну и дорожки даже, на самом деле, наверное, больше.
9: Ну, как будто бы туалет, ладно, двери, важнее, чем дорожки.
10: А нет, тут туалет, не только двери.
11: У нас отремонтирован первый этаж уже, и там есть туалет, но там нету нашей комнаты. Соответственно, на втором этаже нету дверей и туалета. Вот в этом основная проблема.
10: А, за двери
11: дорожки,
10: и туалет.
11: Дорожки очень важны, потому что у нас там чача и все такое, все это разносится, и хочется уже и красоты, и муж хочет что-то делать снаружи, а я хочу делать что-то внутри.
10: А какие приятные хлопоты, Дарья. Ну, просто чудесные.
11: Вообще не то слово.
9: Нет, ну, таким, ну, если так рассуждать, тогда и туалет один есть, зачем второй?
10: Тогда уж лучше дорожки?
11: Потому что наша комната на втором этаже, вы представляете себе ночью, пошел во тьме на первый этаж. Еще и дверей нету на втором этаже.
10: А дети есть?
9: У многих на даче туалет на улице вообще. Поэтому...
11: Да, мы много лет так и жили.
9: Извините. Пошел, спустился, сделал свои дела, вернулся. Дошел...
11: Нет, еще дверь в родительскую спальню, вот что. Мы не можем сделать дверь в родительскую спальню, пока нету туалета. Вот в чем проблема.
10: Ну, тут как будто я на стороне Даши, наверное. Ну, мне кажется, что это...
11: Да, вот женщины меня поймут.
10: Ну, дверь в туалет хочется, чтобы была.
9: Дорожку можно сделать...
10: И сам туалет тоже.
9: Временную.
10: Можно ее проложить, муж, протоптать?
11: Можно. Передаю мужу ваши слова, что дорожки не так важны, как дверь в туалет.
9: Можно положить поддоны от...
11: Ой, мы там уже наколотили из всего на свете. Дорожки уже у нас есть, но хочется -то красоты и снаружи, и внутри.
10: Ну, вот, Гарри, ты тоже за туалет?
11: Внутренней и наружу, и внешней красотой.
9: Ну, я за туалет. Ну, сначала внутри все, а потом уже снаружи всю красоту. Должно же быть уютно и комфортно. А потом уже...
11: Хорошо, я им обязательно передам.
9: Красоту наводить. А дом у вас какой площади?
11: 150, наверное.
9: Ну, большой дом. Двухэтажный, да, соответственно?
11: Не маленький. Да, да. С этим, со вторым цветом. Муж всю жизнь мечтал, мы наконец-то реализовали.
9: Ну, красоту. Ян, давай, во-первых, Дарье подарим обещанные билеты.
10: Мы с удовольствием выполняем, да, свою...
9: Вы отвлеклись от
11: дачной
9: суеты.
10: А вы все пропустили, Даш, да, вы не слышали? Мы же вручаем сегодня человеку, которому гадаем в прямом эфире, два билета на концерт Александра Пушного, который состоится на корабле «Рио» 21 июня.
9: Номер страницы, номер строчки, Даш.
11: Давайте. 13-я страница, 3-я строчка сверху.
9: Так. Здравствуйте, меня зовут Дарья. Погадайте, пожалуйста, строим дачу. Бюджет ограничен, как обычно. Муж хочет делать дорожки к дому, а я за дверью и туалет на втором этаже. Что же выбрать сначала? Вот в чем вопрос.
10: Джейн достигла больших успехов в карате, сказала Роуз Александр. Не стоит ее недооценивать. Ну, видимо, вы будете стоять до последнего. Ну, видимо, да.
9: Вообще,
10: будете,
9: конечно,
10: более убедительны.
9: Приятные проблемы и хлопоты.
10: Чудесные.
9: Янка, как человек, который приобрел 2 года назад дачу и сейчас просто в любую свободную минуту вспоминает и говорит о ней за эфиром.
10: Да, нам как раз тоже надо привести в порядок дом. И я вот чем занимаюсь сейчас? Тем, что ищу специалиста, который сможет оценить все это дело и
9: масштаб
10: скажет, что
9: трагедии.
10: Надо делать. Ну да, скажет, что, с чего надо начать и как сделать так, чтобы он стоял еще долго и счастливо. Потому что он уже такой ветхий у нас, старенький. Хочется все это дело сохранить, и чтобы оно никуда не делось и не развалилось со временем.
9: 9:41 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.
12: На правах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке 3 футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине Stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Небольшой дайджест новостей к этому часу. Работодателям стало невыгодно увольнять неэффективных сотрудников. Может быть, кого-то эта новость порадует. Сейчас, оказывается, потери работника обходятся компании дороже, чем его сомнительный труд, пишет газета.ру. Экономисты объясняют это дефицитом кадров. Экономике не хватает до 4, ну, в общем, практически 5 миллионов сотрудников. Быстро такой проблемы не закрыть, такую проблему, поэтому работодателям приходится мириться со слабыми кадрами. К тому же они опасаются, что новый работник будет стоить очень дорого. Ну, или в разы дороже того неэффективного сотрудника.
3: Ну, тут все зависит, я думаю, и от профессии, и от опыта человека, который не устраивает. Мне в любом случае кажется, что все-таки...
2: Янг, тут специалисты заявляют. Я ничего этим не могу сказать по этому поводу. Могу рассказать про твой любимый напиток. А россиянам объяснили резкое желание сходить в туалет после кофе. Вот жалко, Александр в отпуске.
3: Он бы сейчас прокомментировал, конечно.
2: Да, потому что он именно поэтому кофе не пьет. Ни в каком виде. Гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил, почему у некоторых людей возникает резкое желание сходить в туалет после употребления кофе. По словам Вялова, кофе, выпитый натощак, стимулирует желудочно-кишечный рефлекс. Я бы сказал рефлекс, но тут написано рефлекс. Рефлекс. Ладно. Раздражение пустого желудка, в свою очередь, ускоряет перистатику кишечника. Это нормальный физиологический процесс, который происходит у всех людей, подчеркнул доктор. Многие переживают из-за этой особенности, и некоторые кофе не пьют на улице вообще. Только дома, в офисе.
3: Ну, не потому, просто они знают, что рядом, им придется искать кабинку где-нибудь на прогулке, а этим не хочется заниматься, вот и все.
2: В связи с этим доктор призвал россиян не стесняться этого явления и не считать его патологией. При этом Вялов добавил, что если позывы в туалет возникают после кофе, выпитого на полный желудок, это может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Сейчас многие напрягутся.
3: Ну, вот и зачем такие новости с утра?
2: Такие новости с утра, Ян. Вот я за что купил, за то и продаю.
3: Да все хорошо, ребят, это нормально. Видите, нам же написали, что это нормально.
2: Да, это нормально.
3: Будем все здоровы.
2: А также...
3: И кофе прекрасно. Я вообще не представляю, как можно без кофе жить. Ну, я, наверное, ну, патологический потребитель, потому что я пью действительно его много, в больших количествах, ну, кружек по 5, наверное, точно в день.
2: А, рефлюкс, спасибо, пояснили, это обратный заброс. Рефлекс – это реакция сокращения мышц и ткани.
3: Значит, все-таки вот, рефлекс.
2: Рефлекс, да. А вчера буквально, ну, периодически же появляются новости, вообще годами специалисты, ученые бьются над тем, чтобы доказать либо вред от кофе, либо его пользу. И вот вчера была новость о том, что на самом деле кофе
3: полезен,
2: да.
3: Ну, так про любой абсолютно продукт можно сказать.
2: Естественно.
3: Мне кажется, вообще,
2: речь идет, конечно, о количестве.
3: О чрезмерном потреблении.
2: Люди, которые, как ты, выпивают по 20 чашек в день, они, конечно, перебарщивают. И тут вопросики.
3: По 20, наверное, перебарщивают. А 5, мне кажется, это не так уж и много.
2: Ну, за утро 5, мне кажется,
3: ну, точнее, много, но не так, чтобы уже очень много.
2: Нет, я думаю, что за 4 часа эфира 5 как будто бы очень много. Нет, можно всегда списать это на то, что такая у нас работа, мы рано просыпаемся и... Кофе, безусловно, бодрит.
3: А дело даже не в бодрости. Я могу перед сном его выпить большую чашку и заснуть совершенно спокойно. Мне просто нравится аромат и вот это ощущение. Ну, аромат просто. Вот я чувствую, когда кто-то заваривает кофе рядом, и все. Я как руки на сыр.
2: Ну, говорят, поэтому в продуктовых магазинах стоят кофейные аппараты, чтобы... Ты больше купил всяких разных булочек и продуктов.
3: Налил себе чашечку и пошел.
0: Подъемники на нашем радио. Наше радио. Сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Объект московского нефтеперерабатывающего завода получил повреждения в результате атаки беспилотников на Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия, написал он в Максе. Мэр добавил, что атака вражеских беспилотников на столицу продолжается в течение последних суток. Как сообщает пресс-служба Мострансавто, движение транспорта после атаки БПЛА на московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни перекрыли. Сотрудники ФСБ задержали террориста в Ярославской области. Он по заданию украинских спецслужб готовил теракт на железной дороге. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, подозреваемый задержан с поличным при попытке закладки самодельного взрывного устройства. Уточняется, что это житель Рыбинска 2003 года рождения. Мужчина был выявлен сотрудниками ведомства в результате длительной оперативной разработки. ФСБ задокументированы несколько эпизодов его противоправной деятельности на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры. Власти Турции повысят сборы за проход судов через проливы Босфора и Дарданеллы. Ожидается, что в рамках ежегодной ревизии тарифов с 1 июля сбор вырастет на 15% и составит $6.70 за тонну. Как уточняют турецкие СМИ, власти раз в год повышают тарифы на транзит судов через проливы Босфора и Дарданеллы с 2022 года. До этого времени сбор составлял всего 80 центов за тонну. По данным Минтранса Турции, в прошлом году через проливы прошло свыше 40 тысяч судов. В среднем сборы с одного судна составляют от 15 до 30 тысяч долларов. Миф о якобы низком уровне подготовки и знаний у поколения ЕГЭ не соответствует действительности. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. В интервью РИА Новости он уточнил, что именно это поколение сегодня создает высокотехнологичные производства. Он рассказал, что недавно был в Амурской области, где посетил космодром «Восточный» и Амурский газоперерабатывающий завод. По словам главы Рособорнадзора, там все создает и работает поколение ЕГЭ. Музаев также подчеркнул, что ведомство не планирует отменять аттестацию. Франшиза о Чебурашке может получить продолжение после выхода третьей части фильма. Как сообщила председатель совета директоров Союзмультфильма Юлиана Слащева, студия не собирается останавливаться на этом и, скорее всего, будет продолжение полнометражной франшизы. Первый фильм «Чебурашка» вышел в прокат 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката, собрав более 7 миллиардов рублей. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: 10:06. Доброе утро.
2: Да, ну давайте посмотрим в календарь. Сегодня Международный день семейных денежных переводов. Есть возможность поздравить кого-то из членов семьи, а может порадовать. Кто-то уже это сделал. Да. Дальше. Генри Форд основал автомобильную компанию Ford Motor в 1903 году, 16 июня. День рождения Артека. В Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь Артек в 1925 году. Не знаю, насколько сейчас дети мечтают там побывать. Мне кажется, современным детям, которые ничего про Артек не знают, как будто бы все равно. Но те, кто был, говорят, что это один из лучших лагерей вместе с Орленком. Ну, и еще список легендарных.
1: С удовольствием бы своих отправила. А еще в этот день, в 1963 году, состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.
2: Но еще в 1903 году зарегистрирована торговая марка Pepsi Cola. И я предлагаю взять тему Pepsi Cola, Pepsi, и столкнуть две вечные команды. Тех, кто за Pepsi, или тех, кто за Coca-Cola. Pepsi Cola против Coca-Cola. Я за Cola.
1: Я за Pepsi.
2: Хотя сначала я попробовал, как и все, наверное, советские дети, Pepsi. И все жвачки с Пепси, и
1: я Фанту попробовала сначала.
2: А, ну ты за границей жила.
1: Это было в Сочи, я никогда не забуду этот день. Да, там стоял маленький киоск на улице, и мы с мамой отдыхали на турбазе «Сокол», и помню... Слушай, я не помню, какой это был день, но был в тот день огромное наводнение. Ну вот просто все, вообще реки текли в городе, и мы тогда с мамой, спускаясь к морю, проходили мимо ларечка, там вот стояли вот в этих конусах, да, была Фанта, и я помню, я такими глазами на нее смотрела, и мама мне купила стаканчик. Счастье было, просто вагон.
2: Отправляйте ваше имя и пояснение, за какую команду вы будете играть, за Пепси или за Колу.
1: Два билета разыграем на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет в кинопарке «Москино» 20 и 21 июня в программе «Калинов мост», «Пелагея», «Любэ» и отличная возможность посещения множества мастер-классов и других семейных развлечений.
2: Ждем заявки.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Ищите в интернете granitpamyti.ru.
4: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

лиц, так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в себе по пустоте, меняю шифры и замки. Всегда один и против всех.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Ну что?
3: Начинаем играть, друзья. Начинаем с представителей фанатов Кока-Колы. Значит, Алина у нас на связи. Алина, доброе утро.
4: Доброе утро. Доброе утро.
2: Вы за колу, да, Алин?
4: Да, я за колу. Пепси не очень.
2: А когда, помните, впервые попробовали?
4: Ой, не помню. Помню, что пепси, когда пила, она на зубах скрипела.
2: Какое прекрасное сравнение.
3: Так где вы ее пробовали-то?
4: Ну, в детстве не помню.
2: Он просто был сильно газированный. И для нас, детей, которые выросли на молоке, кефире и киселе...
3: Слишком резкий контраст.
2: Да, все газированное казалось необычным.
3: Так, ну что, Алин, давайте играть.
2: Как сначала назывался напиток, который позже стал пепси-колой? Брэдс Дринк, Нью Берн Кола, Блю Рибон Сода.
4: Второе.
2: Нью Берн Кола?
4: Да.
2: А правильно, Брэдс Дринк, напиток сначала именно так назывался, его придумал Кейлип Брэдом в городе Нью-Берн, штат Северная Каролина. Второй вопрос. Кем по профессии был создатель пепси-колы Кейлип Брэдом? Фармацевтом, банкиром или владельцем табачной фабрики?
4: Фармацевтом.
2: Да, Кейлип Брэдом был фармацевтом. История пепси-колы началась в аптеке, где в конце 19 века часто продавали газированные напитки через содовые фонтаны. И последний вопрос. Напомню, сегодня четное число у вашего соперника преимущества. В каком году напиток Брэдс Дринк получил название пепси-кола? В 1898, в 1903, в 1965. Именно название не запатентован был, а именно название получил.
4: В 65-м.
2: В 1898 году Кейлип Брэдом переименовал свой напиток Брэдс Дринк в пепси-кола. Это дата появления названия, а не дата регистрации торговой марки. Объясняю я.
3: Один верный ответ у Алины.
2: Да, ну все это
3: верно?
2: Результат,
3: да.
2: Действительно.
3: Это значит, что вашему сопернику или сопернице предстоит дать один верный ответ на вопрос наш, чтобы победить. Ждем тех из вас, кто предпочитает пепси.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, у нас сегодня вновь женский день. Татьяна у нас на связи. Честно говоря, была уверена, что зазвучит мужской голос, потому что Таня написала: «Я за Пепси, у нее красно-синий логотип, а мы за ЦСКА болеем». А ну вон о чем. Танечка, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Татьяна, у вас достаточно простая задача. Вам нужно на один вопрос правильно ответить, чтобы победить. Итак, что такое знаменитый Pepsi Challenge, который Pepsi запустила в 1975 году? Слепой тест вкуса между Pepsi и Coca-Cola, конкурс на самый быстрый розлив Pepsi в бутылке, музыкальный тур с бесплатной раздачей напитков.
3: Ой, мне нравится второй ответ. Честно говоря, представления мало имею, что там было в 75-м году. Я только родилась в этом году. Ну, пусть будет второй.
4: А это первый. Pepsi Challenge — это рекламная кампания, в которой людям предлагали попробовать два напитка без этикеток. Pepsi и Coca-Cola. Участники выбирали тот вкус, который им больше нравился, не зная заранее, где какой бренд. Это стало одним из самых известных рекламных ходов и войн кол в истории. Многие знают, как Pepsi и Cola воюют в рекламных роликах друг с другом, как Burger King и Макдональдс. Второй вопрос. Как корректнее всего описать раннее позиционирование Пепси-Колы? Безалкогольный дижестив, лекарство от простуды или спортивный напиток после тренировок?
3: А пусть опять будет второе. Лекарство от простуды.
4: А это безалкогольный дижестив, то есть напиток, связанный с употреблением после еды. Но назвать ее лекарством некорректно. Это уже популярное упрощение.
2: И у вас все еще сохраняется шанс на победу, Танечка. Надо дать верный ответ сейчас.
4: Какой...
3: Таня, соберись.
4: Какой советский лидер попробовал Пепси-Колу на американской национальной выставке в Москве в 1959 году? Никита Хрущев, Леонид Брежнев или Михаил Горбачев?
3: Ну, вот выбираю между Хрущевым и Брежневым. Мне кажется, в 59-м году это, конечно, мог быть и Хрущев. Да пусть будет Хрущев.
4: Да, это Никита Хрущев. В 59-м году на Американской национальной выставке в Москве он попробовал Pepsi-Cola. Это стало важным рекламным эпизодом в истории бренда. Ну, а настоящие продажи и производство Pepsi-Cola в СССР начались позже.
2: И вы наш победитель, Дань. Поздравляем вас.
3: Спасибо.
2: Билета. Два билета на семейный фестиваль «Традиция» вручаем вам. Пройдет фестиваль в кинопарке «Москино» 20 и 21 июня. В программе вас ждут «Калинов мост», «Пелагея», «Любэ» и отличная возможность посещения множества мастер-классов и других семейных развлечений. Ну, Алину, нашу первую участницу, мы призываем не расстраиваться. Вам желаем красивого лета и отличного настроения.
4: Вчера прочитал историю в интернете и подумал, что это байка, но сегодня, когда мы взяли тему Pepsi-Cola, нашел информацию, и вроде как это правда. В 93-м году на открытии завода Coca-Cola в Тбилиси произошел почти идеальный рекламный конфуз. Эдуард Шеварднадзе, тогда глава грузинского государства, попробовал напиток перед гостями и, что самое важное, журналистами. И по сообщениям прессы сказал: попробуй в колу, на вкус как пепси-кола. Фраза получила особенно неловкой именно потому, что прозвучала на мероприятии главного конкурента. И говорят, что чуть ли там не какие-то финансовые серьезные потери были в связи с этим.
2: Ну еще бы.
4: На вкус как пепси-кола. Сказать на открытии завода Coca-Cola. Забавно. 10:26 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количестве призов, срок, вместе и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 10:46 в столице. Друзья, всем доброе утро. Не поверите, но в одном из торговых центров Москвы разобьют первый в мире пруд для рыбалки прямо в помещении, Гарри, представляешь?
3: Что скажут защитники животных об этом?
2: Не знаю. Цены на данный аттракцион не уточняются. Вполне возможно, что это будет и бесплатно. Пруд размером 10 на 3 метра заселят 12 видами рыб, среди которых карп, карась, линь, лещ, окунь, сом и красноперка. Удочки и наживку будут выдавать на месте. Ну, а одновременно рыбачить смогут 16 человек. И когда все это откроется, пока не ясно, но план уже есть. Огромное количество всевозможных фотографий. Непонятно, это нарисовано, наверное, скорее всего, на компьютере еще, естественно, поскольку это не готовый пока проект. Но, тем не менее, за происходящим под водой можно будет еще и наблюдать, кстати, на большом экране. Благодаря установленным в водоеме камерам, такая получается смесь из диалогов и рыбалки с Домом-2. В общем, авторы проекта обещают создать внутри торгового центра такой островок природы. Рыбалка будет проходить под звуки птичьего пения и кваканье лягушек. Ну а на площадке также будут работать инструкторы и аниматоры. Будут проводиться мастер-классы, рассказывать посетителям о рыбах и устраивать детские конкурсы. Есть предположение, что бесплатным данный аттракцион может быть, потому что рыбу с собой не будут людям отдавать. Но это уже журналисты предполагают. Непонятно, как и что будет. Возможно, вместо рыбы посетителям будут начислять игровую валюту, которую затем можно будет обменять на товары в магазине, но уверена, данную вещь оценят очень многие мужчины, пока вторая половина ходит по магазинам. Ты сидишь такой в окружении пения птиц.
3: И рыбачишь.
2: И ловишь свой дзен, да.
3: Ну, на издевательство похоже. Мне кажется, это не заменит настоящей рыбалки. Я думаю, настоящие ценители не будут притрагиваться к этому аттракциону. А дети, может быть. Хотел бы вам напомнить, дорогие друзья, что сегодня уже или еще вторник, 16 июня. Синоптики нам обещают 17 градусов днем. Сейчас 14 градусов, по крайней мере, здесь у нас в районе Октябрьского поля. И днем будут идти дожди. 90%
2: вероятность
3: до осадков вечером. 70%, ночью вроде как без осадков. Ну, вообще неделя обещает быть пасмурной. До конца недели, я смотрю, вот тут только в воскресенье 23 градуса, переменная облачность и без осадков.
2: Ну что, время выгулять резиновые сапоги, дождевики,
3: зонтики. У тебя есть зонтик в машине?
2: У меня вообще нет зонтика. Ни в машине, ни дома. В принципе, я никогда не пользуюсь...
3: Вот такая же история.
2: Да, у меня капюшон на все случаи жизни. Если совсем все пропало, ну, тогда я просто стараюсь переждать где-нибудь в помещении.
3: Всем хорошего дня. До завтра.
2: Не скучайте.
3: Берегите себя.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Объект московского нефтеперерабатывающего завода получил повреждения в результате атаки беспилотников. Пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что атака вражеских беспилотников на Москву продолжается в течение последних суток. Как уточнили в МЧС по городу, пожар, который возник на территории московского НПЗ, локализован. Угрозы распространения огня нет. Продолжается работа по ликвидации последствий возгорания. Как сообщает столичный департамент транспорта движения, автотранспорта перекрывалось на некоторых улицах в юго-восточном округе Москвы в районе Капотни. Сейчас остается перекрытым съезд с внутренней стороны МКАД на улицу Капотня. Попытка атаки столицы беспилотниками за сутки стала одной из самых крупных в текущем году. Об этом свидетельствуют подсчеты агентства ТАСС, сделанные на основе сообщений Сергея Собянина. С начала суток мэр города сообщил о ликвидации силами ПВО как минимум 60 беспилотников. До этого наибольшее количество, 81 БПЛА, сбили в первой половине суток 17 мая. Также, согласно данным мэра, 14 марта этого года за сутки было сбито 65 беспилотников, 15 марта еще 54. На 13 столичных мостах в этом году проведут работы по замене деформационных швов. Специалисты комплекса городского хозяйства обновят швы в том числе на 4 автодорожных мостах, 2 эстакадах и 7 путепроводах. В общей сложности заменят более 1000 погонных метров. Работы уже стартовали на 3 объектах – Строгинском автодорожном мосту, на мосту через реку Ликово на Боровском шоссе и на эстакаде на пересечении Балаклавского проспекта с Варшавским шоссе. Отмечается, что периодическая замена швов необходима, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции разрушаются. Московские врачи спасли женщину после укуса гадюки. Змея укусила ее на даче. Как сообщает столичный департамент здравоохранения, после укуса у женщины появились сильный отек и точечное кровоизлияние в месте поражения. Врачи института имени Склифосовского провели терапию для выведения токсинов и поддержания организма. Также скорректировали нарушение свертываемости крови и назначили курс физиотерапии. Отмечается, что всего в больнице пациентка провела 5 дней. Более половины месячной нормы осадков выпало в московском регионе за сутки. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в столице на опорной метеостанции ВДНХ за минувшие сутки выпало 12 мм осадков. Больше всего дождевой воды досталось Бутову, там выпало 15 мм. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyti.ru.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212 9990.
5: Наше радио сделано

0: Наша реклама.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
7: Да.
8: Да, ну что, вздохнем внутрь. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио. Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+. В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио. 14+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockman. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockman. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockman. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockman.ru. Спонсор трансляции АО Stockman. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Недавно попалась на глаза неряшливо свёрстанная газета депутата Михаила Матвеева. Глаза бросился под заголовок. Звучит он так.
2: В период работы в Государственной Думе 8-го созыва депутат Михаил Матвеев внес в качестве автора или соавтора более 50 законопроектов. Несмотря на противодействие и принадлежность к фракции КПРФ, самарский депутат своей энергией, волей и поддержкой людей добился того, что ряд его важных законодательных инициатив стали федеральными законами.
1: И сразу нам представляется вихрастый, мятежный депутат, пробивающий стену равнодушия и добивающийся своего. Но Государственная Дума работает не так. В основе ее работы сегодня лежит межпартийный консенсус. Об этом в конце еще прошлого созыва в ответном благодарственном слове в адрес президента Владимира Путина подробно рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
3: Спасибо за оценку работы Государственной Думы, но я думаю, коллеги меня поддержат. Вряд ли бы мы достигли многого, если бы в основе работы не лежал консенсус. Консенсус может сложиться только, когда есть диалог. И вот этот диалог стал возможен после того, когда в самом начале пути лидеры парламентских фракций на встрече с вами получили напутствие необходимости его не просто выстраивать, а сделать на основе учета интересов и мнений каждой политической фракции для того, чтобы по ключевым вопросам развития страны была консолидация. Она у нас достигла порядка 80%, и в этой связи хочется еще раз сказать слова благодарности за то, что вот такой диалог постоянно президент поддерживает с Государственной Думой, особенно это важно в ситуации, когда грядут новые выборы.

0: Ты при поддержке Единой России.
1: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наше радио. Это навсегда.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Президент России назначил дату проведения выборов. Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму 9-го созыва на 20 сентября. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова уже объявила о начале подготовки к проведению выборов. Известно, что помимо выборов депутатов Госдумы, в единый день голосования предполагается провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня. По их итогам планируется заместить более 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. В числе этих кампаний пройдут выборы глав 11 регионов, в 39 субъектах изберут депутатов местных законодательных органов. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении трех нефтетрейдеров. Как говорится в сообщении службы, действия компании «Солид товарные рынки», «Агроторг Юг» и «Хансел» могли повлиять на изменение стоимости топлива. При проведении проверок ФАС выявила факты, которые подтверждают координацию организаций при заключении сделок на биржевых торгах. В случае установления вины участникам соглашения грозят административные штрафы. Иран и США 19 июня начнут переговоры по атому и санкциям. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. По его словам, в эту пятницу должно состояться официальное подписание меморандума. В тот же день начнется новый раунд переговоров для достижения итоговой договоренности. Накануне Иран и США подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. После этого, как ожидается, в течение 60 дней стороны должны провести переговоры для выработки окончательного соглашения по иранской ядерной проблеме и снятию санкций США. Средние баллы на ЕГЭ этого года выросли. Такой вывод можно сделать по итогам первых сданных предметов единого государственного экзамена. Об этом сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, качество образования не понизилось. Выпускники сдали экзамены хорошо. Основной период ЕГЭ завершится 19 июня. Клещи могут почувствовать запах человека или животного за 10 метров. Об этом предупредили в пресс-службе Мособлпошспаса. Там отметили, что клещей можно встретить в лесах вдоль автотрасс, на лугах, в скверах, а также на участках с густой растительностью возле рек, озер и прудов. Они наиболее активны перед дождем, когда пасмурно. Выходя на охоту, клещи забираются на траву и нижние ветки кустарников, замирая в ожидании случайных прохожих. А популярный телеграм-канал Радио.НСН перепрыгнул в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп-2».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня
0: больно, Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наше.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+. Наше радио. Это

0: минут.
1: Наша реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231 28 28. 231 28 28.
3: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
4: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Знаете ли вы?
8: Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – «Дверь в преисподнюю» или «Врата ада». В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
5: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
2: С

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник –

0: утро крестьянам помогло. Солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул: «Хай!»
1: Наша реклама. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270 70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
3: Наше радио сделано в России.

внимательно вслушиваюсь в звуки шагов. А вдруг это смерть моя? А вдруг это смерть моя? Взмахнет косой или что там у нее еще? Так и не поняв, кто я, так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки отвалились. Это тот вариант, как раз тот вариант. И ничего, не допросишься, что ни посули. Она никакой гарант, она никакой гарант.

осторожно пью пиво, слушая звонок у двери. Может, это жизнь моя, может, это жизнь моя. А то зашла бы, посидели, может, вобла принесла бы. Неужели я такая свинья?

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Пожар на территории московского нефтеперерабатывающего завода потушен. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. Отмечается, что ситуация на НПЗ стабилизирована, инцидент не отразился на функционировании предприятия. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на территории нефтеперерабатывающего завода в Капотне вражеским дроном поврежден объект, пострадавших нет. Как сообщает столичный департамент транспорта, после введения временных ограничений движение транспорта в районе московского НПЗ на юго-востоке города полностью восстановлено. Аэропорт Пулково принял 16 рейсов из Москвы в качестве запасного аэродрома. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота северной столицы». Как отмечает сайт nsn.fm, этим утром во всех четырех московских аэропортах были введены временные воздушные ограничения из-за угрозы атак БПЛА. По подсчетам агентства ТАСС, сделанным на основе сообщений Сергея Собянина, попытка атаки столицы беспилотниками за сутки стала одной из самых крупных в текущем году. Силами ПВО было сбито как минимум 60 беспилотников. Единый день открытых дверей пройдет в колледжах столицы 20 июня. Как рассказала заммэра по социальным вопросам Анастасия Ракова, более 50 колледжей подготовили насыщенную программу. Это мастер-классы, встречи с преподавателями, успешными выпускниками и будущими работодателями. Школьники увидят современные лаборатории и мастерские и попробуют себя в самых разных профессиях. От работы на станках с ЧПУ до приготовления блюд из ресторанного меню и создания компьютерных игр. Первые турникеты столичного производства заработали в метро. Их установили на станции «Деловой центр». Как сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов, замена устройств проводится без перекрытия прохода, чтобы горожане могли продолжать пользоваться станцией в обычном режиме. Планируется, что до конца 31 года в метро на МЦК и МЦД разместят более 4500 турникетов нового поколения, которые будут работать быстрее предыдущих моделей. На ВДНХ завершился 6-й международный туристический форум «Путешествуй». Он проходил в рамках 3-го сезона городского проекта «Лето в Москве». Как пишет сайт мэра, в рамках форума Мосттуризм подписал новые межрегиональные соглашения с Тверской и Тульской областями. Регионы будут развивать сотрудничество в рамках нескольких туристических проектов. В целом, по итогам форума, столичные власти заявили о повышении привлекательности мегаполиса и готовности Москвы принимать больше гостей. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наша.

в этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

0: Наша реклама.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныйпроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио. 14+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 6 человек пострадали при атаке дронов ВСУ на Подмосковье. Как сообщил губернатор Андрей Воробьев, за ночь и утро над Московской областью силами ПВО было сбито 86 беспилотных летательных аппаратов. Глава региона уточнил, что в Воскресенске травмы получила 13-летняя девочка. Также есть пострадавшие в Котельниках и Электростали. Кроме того, повреждения получили дома в Раменском округе и Солнечногорске, а в Черноголовке – фасад административного здания. Воробьев добавил, что пострадавшие оказывают помощь. Владимир Путин готовится к саммиту «Россия-АСЕАН», который завтра откроется в Казани и продлится 2 дня. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на полях саммита президент проведет марафон двухсторонних встреч. Говоря о возможном визите в Москву американских эмиссаров Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, официальный представитель Кремля отметил, что точных дат визита пока нет. США и Иран переходят на второй этап реализации договоренностей по мирному урегулированию. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Общаясь с журналистами на полях саммита «Большой семерки» во Франции, американский лидер сказал, что сделка с Ираном заключена и должна быть успешной. Второй этап, по мнению Трампа, будет легче, чем предыдущий. При этом американский лидер подчеркнул, что переключается с конфликта на Ближнем Востоке на украинское урегулирование. В ГАИ развеяли миф о безопасной дозе алкоголя для водителя. Такой дозы не существует, подчеркнули в госавтоинспекции МВД России. Там отметили, что алкоголь, даже в малых дозах, снижает когнитивные функции. При этом опасен и остаточный эффект. В ведомстве порекомендовали водителям перед управлением транспортом не употреблять любые вещества и продукты, способные ухудшить реакцию, внимание и координацию. При этом нежелательны энергетические напитки и избыток кофеина из-за кратковременного возбуждения с последующим спадом работоспособности. Памятник известному уральскому режиссеру Алексею Балабанову открыли на его родине в Екатеринбурге. На открытие пришли сотни горожан и приехали именитые гости. В частности, режиссер Никита Михалков и помощник президента России Владимир Мединский. Пришли на торжество и музыканты Свердловского рок-клуба, чьи песни сопровождали фильмы Балабанова. Памятник установлен у Дворца молодежи. По задумке скульптора, молодой режиссер сидит в пустом грузовом трамвае, на котором герой фильма «Брат» Данила Багров уходил от преследователей на Васильевском острове. Рядом в бронзовом вагоне есть множество деталей с отсылками к фильмам, рок-культуре и биографии режиссера. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyti.ru.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
3: Наше радио.

0: Наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Не так,
2: ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, почему Сергей Шнуров отказался вступать в переписку с героиней собственного сингла, и поговорим о новом релизе группы «Магнитная аномалия». Группировка «Ленинград» выпустила трек «Не напишу». Эта песня стала ответом Сергея Шнурова на предыдущий релиз «Напиши». Несмотря на мольбы героини прошлого сингла, герой нового трека написать отказывается, и у него есть на это серьезная причина. Узнать о ней можно не только послушав трек, но и посмотрев новый клип на свежий релиз. Заходите в телеграм-канал «Наши _ру». Напиши. Группа «Магнитная аномалия» выпустила сингл «Я тебя все равно люблю». Песня была написана довольно давно, но выпущенная версия значительно отличается от первоначальной. Подробнее о процессе работы над треком рассказывает лидер группы Антон Вартанов.
2: Это наша очень старая песня, причем она была медленной, и там был другой припев. И этот припев мне всегда не нравился, он мне казался очень нудным. И я припев убрал и сделал быстрые барабаны, вот этот ровный прикольный ритм, и ускорил темп. Потому что у нас и так очень много у группы «Магнитная аномалия» медленных песен, нам не хватает быстрых песен. И вот мы сделали из медленной песни быструю, и понеслось. То есть сразу и новый припев сочинился, простой, запоминающийся. Очень много спорили с Алексеем, с барабанщиком, о том, какие должны быть барабаны. В итоге пришли к компромиссу: пол песни, как хотел Алексей, он сыграл, а пол песни оставил, как и предлагал я. «Я тебя все равно люблю» называется наша песня. Надеюсь, вам понравится.

0: Послушать новый сингл магнитной аномалии «Я тебя все равно люблю» можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале «Наше_ру» и на сайте «Наше.ру». Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

теперь другое. Ты хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен. Ты мне

зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

0: наша реклама.
1: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Ноябрь 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Набережную Марка Шагала в Даниловском районе на юге столицы продлят до затону новинки, сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, работы проведут в рамках создания современных пространств для отдыха у Москвы-реки. Протяженность нового участка от бульвара братьев Весниных до затона новинки составит более километра. Планируется укрепить берега набережной, сделать подпорные стены, обустроить детские спортивные площадки, зоны для отдыха, пешеходные, велосипедные дорожки, тропы здоровья. По словам мэра, фактически набережная станет новой парковой зоной. В центре расположится амфитеатр. Рядом с ним причал. Появятся еще две площадки для проведения мероприятий. Также будет возведено 4 пешеходных эстакады. Центр роботизации создателей для подготовки специалистов-инженеров начал работу в Москве. Как сообщил Департамент предпринимательства и инновационного развития, это городская инженерная площадка, которая ориентирована в первую очередь на столичные технологические компании. Они могут готовить специалистов для решения сложных производственных задач на основе передового оборудования. Также площадка нужна студентам, молодым и отраслевым специалистам для повышения квалификации. Центр открылся на улице Миклуха-Маклая рядом со станцией метро Беляева. Там, в частности, создано 11 лабораторий, где можно отрабатывать практические навыки сразу по нескольким направлениям. Курьеров в Москве начали проверять с помощью стендов для измерения скорости, сообщили в департаменте транспорта. Там отметили, что в городе ежедневно работают 36 тысяч курьеров, которые совершают 700 тысяч доставок в сутки. Для того, чтобы работа была безопасной и комфортной, Москва первая в России вела ревизию курьерских служб. Проверяются личность курьера, технические характеристики транспортных средств на соответствие требованиям, а также соблюдение правил дорожного движения. Рейды с помощью специальных стендов проводятся совместно с ГАИ и МАДИ. Интерактивная выставка «Фабрика чудес», приуроченная к 90-летию «Союз мультфильма», открылась на ВДНХ. Как отметила директор киностудии Юлиана Слащева, экспозиция будет одинаково интересной взрослым и детям и познакомит с магией создания анимации. Гости смогут почувствовать себя частью творческого процесса, заглянуть за кулисы и увидеть, как рождается мультфильм. Выставка позволит посетителям пройти по творческим цехам киностудии, познакомиться со всеми этапами создания мультфильма. Ливень обрушился на Москву и область. В частности, интенсивные осадки отмечаются в центре города, на юге, юго-западе, востоке столицы и близлежащих к ней по данным направлениям городах области. Ранее гидрометцентр предупредил, что в течение дня в Москве области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, при температуре воздуха не выше плюс 17 градусов. После 15 часов в городе возможна гроза. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки

наше радио.

0: Наша реклама.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyti.ru.
2: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам Джилиас Авто Самара. И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный Манжаро и полюбившийся Ситирей на выгодных условиях доступны в АСАВТО. Приезжайте на тест-драйв Джилиас Авто Самара на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если Джили, то в АСАВТО.
3: Не оферта.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Сделано в России.

0: наша реклама.
1: Эй, там, в капусте, ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Наши. Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио. 14+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Следователи установят все обстоятельства атаки вооруженных формирований Украины на Московскую область, где пострадали 6 человек, в том числе 13-летний ребенок, сообщил Следственный комитет.

0: Новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что силами ПВО над регионом сбиты 86 беспилотников. В Электростале повреждения получили многоэтажки, частные дома и административные здания. В Котельниках, микрорайоне Парковый, пострадал мужчина. В Москве в результате атаки был поврежден объект нефтеперерабатывающего завода. Мэр Сергей Собянин сообщил, что пострадавших нет. МЧС к полудню заявила о ликвидации пожара. Дональд Трамп намерен добиваться урегулирования конфликта на Украине, сделать со своей стороны для этого все возможное. Об этом он заявил на саммите Большой Семерки во Франции. По словам президента США, он переключается на украинское урегулирование с конфликта на Ближнем Востоке. А в ночь на 15 мая Иран и США при посредничестве Пакистана достигли соглашения. Официальное подписание меморандума о взаимопонимании запланировано на 19 июня в Женеве. При этом, как сообщают украинские СМИ, источники в офисе Владимира Зеленского скептически относятся к роли США как посредника в переговорном процессе. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о постепенной нормализации ситуации с топливом в городе. При этом система продажи бензина по QR-кодам сохраняется, пока город не накопит достаточный запас горючего. Благодаря принятым мерам сегодня на заправках сети «Атан» удалось выделить уже втрое больше топлива, чем в предыдущие дни. Губернатор уточнил, что ограничение покупки бензина не больше 20 литров на одну машину также сохраняется. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Японии. По данным Национального метеоуправления, эпицентр находился на суше, в соседней с Токио префектуре Сайтама. Очаг залегал на глубине 50 километров. За несколько секунд до подземного толчка сработала общенациональная система оповещения. На мобильные телефоны местных жителей пришло сообщение о приближающемся землетрясении. По японской шкале измерения землетрясение оценивается как 5-сильное. Памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову открыли в Екатеринбурге. Он здесь родился, учился и питал в себе дух свободы, энергию Урала, музыку и звук Свердловского рок-клуба, отметил на церемонии открытия помощник президента Владимир Мединский. Памятник Балабанову установили в Екатеринбурге возле Дворца молодежи. Как отметил в комментарии НСН гитарист рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов, как правило, места притяжения фанатов возникают спонтанно, но при стечении обстоятельств монумент Алексею Балабанову может стать местом паломничества. Бегунов также добавил, что если современные российские режиссеры перестанут снимать исключительно сказки, возможно, им тоже когда-то установят памятник в родном городе. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.
0: Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Если вы устали от музыки, то вот оно, 10-бальное шоу.
2: Здравствуйте, ребята. Дневное шоу находится в отпуске. До июля будет прохлаждаться на курортах
1: Средней полосы России.
2: Ну, где-то, да, гастролировать по городам и весям. А мы рады приветствовать вас в этот дождливый вторник. Надеемся, что настроение у вас хорошее.
1: Я бы сказал, в этот контрастный вторник, потому что он не совсем дождливый. Дождя-то всего нет ничего, но сильный.
2: Ты как, на каком-то языке сейчас разговариваю?
1: Дождя-то
2: нет ничего, но вот он сильный.
1: Нет ничего.
2: Но он сильный.
1: Ну, ребят, в общем, сегодня короткие проливные дожди сменяются вполне приятной погодой.
2: Местами дождь.
1: Временами.
2: Ну что, ребят, начнем традиционно с того, что проверим, насколько мы находимся.
1: Да, давай.
2: В унисон звучим. Знаете, есть музыка такое понятие. Диссонанс и консонанс. Вот мы про консонансы сейчас с вами. Насколько мы с вами в консонансах, насколько звучим на одних волнах и нотах. Поэтому традиционно давайте такую разминочку музыкальную, угадаечку. Кто помнит песенку, я вам сейчас зачитаю строки из ее куплета, а вам нужно прислать либо припев, строки из припева, либо указать, кто исполняет, коллектив или исполнитель.
1: Или просто продолжить фразу.
2: Да, итак, вот строки.
1: Давай.
2: Ты стояла у берега моря и смотрела на старый причал. Из причала какой-то мальчишка о беде вдруг своей прокричал. Ветер фразу унес, парень сел на песок и заплакал по-детски. А ты подбежала к нему, села рядом у ног и сказала: «Не надо воды». Итак, ребята, кто... Знаете ли вы эту песню? Мне кажется, что все знают.
1: Мне кажется, все ее знают.
2: Давайте-ка присылайте версии через сайт наш.ру, через наших мессенджеров. Ну, а мы на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники и будем нести разумное, доброе, вечное.
3: Наша реклама 1000 ярких эмоций дает. Аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
4: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
6: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
7: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Наше радио.
9: Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиарда клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и, конечно же, традиционная проверка, на одной ли мы волне, прошла успешно. С большинством из вас мы точно на одной волне.
2: Да, но здесь, правда, кто-то Губина вспомнил, про мальчика-бродягу. И Маркина, или Маркова, я уж не помню. И готов целовать песок.
1: Ну еще и про Иванушек вспомнили. Но это не Иванушки.
2: А «Хопхай ла-ла-лей» был вчера.
1: «Хопхай ла-ла-лей» был вчера.
2: Ребята, а тут такая история. 1996 год. Бразильская группа с названием «Карапичо» записывает песню с названием «Тик-тик-так». Песня, да. Песня посвящена Бразилии, бразильской сельве, лесам, амазонке, танцам, в общем, чему-то веселому бразильскому. И начинался припев песни с такой фразы, простите за мой португальский, «Bate forte o tambor», что в переводе «бей громче в барабан». В 1997 году Мурат Насыров услышал вот этот «Bate forte o tambor», говорит, мальчик хочет в Тамбов. Пожалуйста, вот вам суперхит, под который отплясывали все мы с вами в 1997, 98, 99
1: некоторые,
2: и, возможно, даже
1: мне кажется, 2000 до сих пор отплясывают.
2: Да, хорошая песня. Андрей Георгиевич, можете нам продемонстрировать, как это было? Тамбов.

0: Ну и всем, кто нас слушает в городе Тамбове или кто родом из этого славного города, мы передаем отдельный пламенный привет. Что, есть, будем ли мы о чем-то сегодня разговаривать?
1: Обязательно, конечно. Давай. Будем сегодня говорить на серьезную, кстати, ребят,
0: тему. Слово отцу невесты.
1: Слово отцу невесты, да. Потому что дело все в том, что вполне вероятно, что в эту субботу после 4 часов одного человека я уже буду называть зятек.
0: Сын. Что значит зятек?
1: Слушай, нет, сын, мне кажется, это все-таки родственная принадлежность. Родственная. А зять?
0: А зять это так. А нечего это... взять.
1: Что, ну, это отдельная тема. Так. Давайте перейдем к другой теме. Ну, действительно, дочка у меня выходит замуж в эту субботу. Такое прекрасное событие. Очень долго они к нему готовились, дату красивую подбирали. Все. И дальше, естественно, дошло до того самого. А кому на свадьбе быть?
0: Так.
1: А кому не быть? Они, поскольку все-таки, ну, молодые, прогрессивные люди, они говорят, мы хотим, чтобы прямо вот было по минимуму, только там очень близкие
0: папа, родственники. Папа, мама.
1: Папа, мама и друзья. Все. Угу. Все. Вот дядю Колю из Тамбова мы не будем приглашать.
0: Троюродную бабушку, да, из Семипалатинска тоже оставим там же, за бортом.
1: И ты знаешь. И вот начались дебаты. А правильно ли это? И я не буду сейчас размазывать дальше эту историю, потому что я думаю, что многим понятно, на какую тему мы сегодня хотим поговорить. Но вот бывают события такие знаковые, да, в жизни, ну, такие как свадьба. Бывает, что и она в жизни всего одна, например. Или большой вот серьезный какой-то полтинник, например, да, или 60 лет. Вот. А вот звать ли всех, потому что... А если дядю Колю не позовешь, он же обидится, ой, и тетя Нюра тоже вполне
0: обязательно
1: вероятно
0: обидится.
1: Обязательно обидится, перестанут с тобой разговаривать. Так вот, нужно ли на свадьбу собирать всех родственников, или все-таки свадьба должна быть достаточно лаконичной с точки зрения гостей? Какое у вас мнение и какой у вас опыт?
0: Ну, давайте, Андрей Германович, мы сейчас обратимся во времена, когда мы еще оперировали камнями и палками. Мы, в смысле, Homo sapiens.
1: Это когда мы еще почти обезьянки.
0: Совершенно верно. И тогда на любое торжество собирали всех.
1: Стая.
0: По одной. Совершенно верно.
1: Стая, конечно.
0: Потому что если ты не пригласишь члена общины.
1: Конечно.
0: И не накормишь его, то ты тем самым выразишь свое бе и фи этому члену общины.
1: Прежде всего.
0: Потому что вспомни деревенские свадьбы. Собирали не то, что всю улицу,
1: вся деревня гуляла,
0: вся
1: конечно.
0: Вся деревня собиралась, конечно. Драка обязательно.
1: Обязательно, пару баянистов, да, было.
0: То есть это нужно, то есть нужно было напоить и накормить всех.
1: Да.
0: Потому что ты живешь в маленькой замкнутой общине, да, и свой праздник, да, ты не можешь зажмотить, так сказать, со своими родными и близкими.
1: Да, а сейчас, живя в большом городе, ты вполне можешь это зажмотить, как, да, ты это называешь.
0: Да, потому что ты не живешь в большой общине.
1: Да ты вообще ни в какой общине не живешь.
0: По сути дела, да, мы сейчас не живем. Ну, сейчас наши общины, они из больших вот таких, из общин, где рода племенного, мы обособились настолько в свои маленькие ячейки, что ты да я, да мы с тобой. У нас нет вот этой вот большой семьи. И поэтому сейчас никого не приглашают. Мне кажется, вот поэтому.
1: Как говорил детектив Бейли из фантастического рассказа про космонитов, вы, говорит, совсем перестали общаться. Они же, вот это же нормальное явление, да? То есть, когда в деревне ты волей-неволей общаешься регулярно со всеми, поэтому у тебя очень много контактов. А здесь ты действительно, ты этого дядю Колю, простите меня, видел, когда еще в подгузниках бегал.
0: Когда он тебе попку подмывал. Вот это вот.
1: Баден-Бадена.
0: Совершенно,
1: да,
0: верно.
1: Так вот, ребят, давайте сегодня поговорим на эту тему.
0: Порассуждаем, надо ли приглашать всех.
1: Причем
0: вообще,
1: просто, какое у вас мнение? Мы хотим услышать именно ваше мнение. Свадьба должна быть шумной, с огромным количеством родственников. Но тогда почему? Или свадьба должна быть в какой-то узкой компании? Или просто такая, какая хочет, ну, такую, какую хочет жених и невеста? Ну, это же почему?
0: Ну, потому что они так хотят.
1: Я согласен.
0: Ребята, ждем вашей версии. Давайте сегодня попробуем подискутировать этот вопрос. Пишите через сайт наш.ру и через наших ботов.
2: Наше радио.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: И мы сегодня предложили вместе с вами так немножко порассуждать на тему, кого приглашать на свадьбу, всех родственников, которых, может, там давным-давно уже и не видел, или все-таки играть свадьбу в ограниченном составе. Вот, кстати, Яна Лукьянова пишет, правда, сообщением. Мне кажется, что дети должны все решать. Вот так вот, Яночка, спасибо тебе.
3: Ну, конечно, но это
2: Я тоже так считаю. Я тоже так считаю.
3: Родственники – это группа людей, собирающихся вместе по поводу изменений их количество. Хорошо. Хорошо. Ну, то есть, понимаешь, да, то есть, либо их больше, либо меньше стали становятся, и они по этому поводу...
2: Ну, а свадьба-то здесь при чем?
3: Ну, их больше становится.
2: Он не родственник.
3: Ну, как тебе сказать?
2: Как? Так и... Ну,
3: ну
2: так.
3: С точки зрения наследования, он очень даже родственник первой, как он, первой степени вот этот...
2: Все, что было куплено до его появления,
3: да,
2: вообще к нему не имеет
3: никакого отношения. А потом вот они вот 27-го, они у тебя купят вместе коробок спичек, а это совместно
2: нажитое. Да.
3: Так что...
2: Жалею, что послушала мужа и назвали полдеревни на нашу свадьбу в 2014 году. С того самого дня никто из них, кроме родителей, ни разу не поздравил нас с годовщиной. Обидно.
3: Так они и не помнят.
2: Да, конечно, не помнят. Они погуляли на свадьбе и забыли.
3: Что, Игоря не пригласили?
2: Да,
3: не пригласили, представляете?
2: Да.
3: Я как бы не очень-то и напрашивался.
2: Ведущий, пойдешь?
3: Нет, диджеем.
2: Диджей
3: на свадьбу нужен.
1: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И тему свадьбы сегодня вместе с вами разбираем. Кого приглашаем?
2: Это свадьба, свадьба, свадьба.
1: Уже разминаешься, как диджей.
2: Ну, типа того. Вышла замуж в 2018-м и с мужем были на одной волне в плане празднования. Никого не звали. После росписи пошли вдвоем в ресторан. После была двухчасовая фотосессия и ночь провели в отеле для молодоженов в двухэтажном номере. Прекрасно провели время вдвоем. Родственники сами отдельно от нас праздновали. Все остались довольны. Аня из солнечной Флориды с любовью.
1: Приглашать нужно тех, с кем семья действительно близка и регулярно общается. У кого-то родня и крестные чисто название, а кому-то от них реальная помощь и поддержка. Ну, а если нет денег, вообще не надо устраивать никакой банкет. Хуже некогда, когда одну половину позвали, другую нет, потом... потому что денег не хватило. Знаете, на самом деле хорошее правило, что иногда близкий друг лучше дальнего родственника.
2: Это правда.
1: Вот. И непонятно, почему нужно приглашать какого-то человека, которого ты последний раз видел. Может, ты его уже даже не помнишь, как он выглядит. Вот. А, например, из-за него ты не приглашаешь каких-то близких реально людей, с которыми ты там много проводишь времени, много общаешься. Ладно, это я так побубни чуть-чуть.
2: Свадьба должна быть такой, как хотят молодые. Вот. Думать надо о том, чтобы себе угодить на своем же празднике.
1: Вот пишет нам Добрейшего, свадьба — это праздник двоих, и молодые вправе провести этот день так, как им захочется. Личный пример: в день свадьбы были только самые близкие родственники, а свадебную вечеринку с друзьями устроили чуть-чуть позднее. Вот так вот.
2: Мне кажется, что собирать нужно всех. Так как хороших поводов, когда собираются родственники, становится все меньше. Чаще, к сожалению, только по плохим поводам. Да, плюс родня роднее рознь, конечно. Но с ними все равно веселее. Такой хороший способ и повод всех увидеть.
1: Ну, а с другой стороны, почему молодожены должны вот получать эту порцию малознакомых людей только потому, что вот кому-то хочется с кем-то увидеться? Ну, увидитесь, если вы хотите, отдельно где-нибудь. Посидите в кафе.
2: Так они не хотят ни с кем видеться.
1: Да никто не хочет. Так, ваше мнение пишите через сайт наш.ру или через наших ботов. Ждем ваши сообщения.
0: Наше радио.

0: любить.
1: На правах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке 3 футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Времени же немного остается, но одно сообщение я очень хочу зачитать. Добрый вечер, вечерники. Тема прямо в точку. У нас в августе будет свадьба у дочери. Мягко говоря, дали понять, что это их праздник. А когда дочь скинула мне список гостей, я была неприятно удивлена, что там нет моей лучшей подруги. На что дочь сказала, что это твоя подруга, а не моя. Так вот, я думаю, я ничего не думаю. Пусть решают молодые. Пишет нам Татьяна. Татьяна, я с вами абсолютно согласен.
2: А знаете, мы тут пришли к выводу, вот в зависимости от того, кто платит за эту музыку. Если свадьбу оплачивают родители молодых, то они вправе приглашать на свои деньги кого сочтут.
1: По крайней мере, расширить список они точно
2: да.
1: имеют право.
2: А если молодые за свои деньги, то они, собственно, могут сказать, не хотим мы видеть, там, не знаю, троюродную племянницу из Семипалатинска, потому что. Не хотим и все.
1: Ну, все.
2: Мы платим, мы как бы. Ну вот, как бы это наиболее логичный
1: и справедливый способ решения этого вопроса.
2: Мое
1: мнение, потому что оно действительно логичное, и оно не вызывает ни одного противоречия.
2: Правда.
1: Да. Мы платим за наш праздник и приглашаем на него тех, кого хотим.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наше радио.
0: Так звучит наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Правительство столицы утвердило проект планировки территории площадью более 5 гектаров в районе Бирюлево-Восточное, где разместят транспортный узел Лебедянское. Постановление подписал Сергей Собянин. В состав будущего транспортного узла войдут станция Бирюлевской линии метро, которая сейчас строится, и остановочные пункты наземного городского транспорта. Кроме того, там разместят перехватывающий паркинг и многофункциональный общественно-торговый комплекс. Для улучшения транспортной доступности Лебедянска запланировано строительство, реконструкция улично-дорожной сети. Прилегающую территорию благоустроят. Жительница Москвы пострадала при атаке дронов ВСУ в Ярославской области в Некоузском округе, сообщил губернатор Михаил Евраев. Женщина госпитализирована. В Москве в результате атаки рано утром был поврежден объект нефтеперерабатывающей

0: управляющего завода мэр Сергей Собянин сообщил, что пострадавших нет. МЧС к полудню отчиталась о ликвидации пожара. Движение в районе Капотни перекрывалось. Росавиация ночью и утром предупреждала, что все московские аэропорты ввели ограничения на вылет и прилет самолетов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в свою очередь рассказал, что силами ПВО над регионом были сбиты 86 беспилотников. Пострадали 6 человек, в том числе 13-летний ребенок. Многофункциональный офисный комплекс площадью более 30 тысяч квадратных метров построят на севере Москвы. Распоряжение подписал Сергей Собянин. Проект реализуют за счет частных инвестиций в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Объект возведут на Хорошовском шоссе. Благодаря реализации проекта будет создано около 3000 новых рабочих мест. В комплексе разместят офисные помещения и заведения общественного питания. Выставка «Культурный код народов России», запущенная в 30 центрах госуслуг в Москве совместно с главархивом столицы. Торжественное открытие состоялось во Дворце госуслуг на ВДНХ. Экспозиция рассказывает о традиционных промыслах, одежде и жилищах россиян из разных регионов. Увидеть выставку можно в 30 центрах госуслуг, а также в онлайн-формате на сайте главархива Москвы. Посетители выставки узнают, как различные природные условия и уклад влияли на конструкцию жилья и одежду, какой смысл вкладывали в их устройство и украшения. Гости прочитают о старинных игрушках, из чего их мастерили, что они символизировали и для чего служили. Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» 25 июня будет закрыт для посещения. Выставка пионов и ирисов завершится таким образом 24 июня, сообщила пресс-служба «Аптекарского огорода». В этот день запланирована конференция коллекции живых растений, научные исследования и образование в ботанических садах, традиции и современность. Она приурочена к 320-летию ботанического сада. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку подписаться.
1: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, здравствуйте и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. И предлагаю на теме свадьбы поставить большую жирную точку.
2: Да, расскажешь в понедельник, как все прошло.
1: Ну, в понедельник буду рассказывать.
2: Да. В этом часе, ребят, будем разыгрывать титул «Умника дня».
1: Абсолютно верно.
2: Все как обычно. Здесь родственные связи не важны. Важны только знания.
1: Нет, почему? У нас, кстати говоря, допускается, что если, например, рядом с вами находится родственник, он может подсказывать.
2: Это да. Причем близость родства вообще мы не определяем. Поэтому ждите, в скором времени пригласим вас играть.
0: Наша реклама.
3: Хватит начинать.

0: Яблоко. Узнайте об акциях на сайте amfit.ru.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Ищите в интернете granitpamyti.ru.
2: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам Джилиас Авто Самара. И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный Манжаро и полюбившийся Ситирей на выгодных условиях доступны в АСАВТО. Приезжайте на тест-драйв Джилиас Авто Самара на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если Джили, то в АСАВТО.
3: Не оферта. Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наше радио сделано в России.
6: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которая склоняется большинство историков, связана со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
7: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
8: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы приглашаем всех, кто хочет побороться за титул «Умника дня». Нам нужна кодовая фраза,
2: Андрей Германович.
1: Да, есть она у меня. В тему прошлого часа она будет в тему свадьбы. Вот мне сейчас нужно будет как-то обдумывать тост на свадьбу. И я прекрасно понимаю, что лучший тост, который я вообще слышал, ну, который, по крайней мере, мне показался таким очень тонким, он звучит примерно так. Что такое счастье, я понял, когда женился, но было уже поздно.
2: Не вздумай.
1: Это же шутка. Но было уже поздно. Пусть будет такой первая кодовая фраза. И давайте на быстроту сегодня.
2: Давайте. Автор пятого сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру либо через наших ботов.
0: Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: Ну и давайте начнем первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». В нем за титул «Умника дня» поборется Дмитрий. Давайте знакомиться. Дима, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
3: Здравствуйте, Дмитрий. Итак, давайте начнем разыгрывать титул самого главного вопроса. Андрей Германович или Игорь Владимирович? Кого выберете?
2: Давайте Андрей Германович.
1: Давайте, почему бы нет.
3: Минута времени, 10 вопросов. Начинаем первый раунд. Поехали.
1: Как в древнегреческой мифологии назывался крылатый конь?
2: Пегас.
1: Правильно. Являются ли улитки моллюсками?
2: Да.
1: Правильно. Как пишется союз Будда? Слитно, раздельно или через дефис?
2: Слитно.
1: Правильно. Какое государство одержало победу в Синопском сражении?
2: Россия.
1: Правильно. Кого нес колдун через леса в стихотворении Пушкина «Лукоморье дуб зеленый»?
2: Не знаю, Сероволк.
1: Богатыря. А в какой стране была образована рок-группа «Пантера»?
2: США.
1: Правильно. Одним из героев какой киновселенной является магистр Мейс Винду?
3: Винду.
2: Не знаю, «Стартрек».
1: Нет, «Звездные войны». На территории какого государства находится город Аликанте?
2: Аликанте, Испания.
1: Правильно. По-моему. Кто является автором строк «Мы едем, едем, едем в далекие края, хорошие соседи, счастливые друзья»?
2: Маршак.
1: Михалков. Сколько лебедей было в сказке Андерсена «Дикие лебеди»?
2: День, по-моему.
1: 11.
3: 11 лебедей.
1: Лебедей.
3: 6 из 10.
1: Да, отлично сыграли.
3: Хороший результат. Мы его зафиксировали. Дмитрий, хорошего вам продолжения дня. Благодарим за игру. И в скором времени пригласим второго участника игры, который попробует забрать себе титул.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы продолжить разыгрывать титул «Умника дня». Приглашаем вас поучаствовать во втором раунде игры. В первом играл Дмитрий с результатом 6 из 10. Вот. Нужна вторая кодовая фраза?
2: Ну, сейчас будет. Ты народной мудростью блистал. А я к всенародно любимой песне про свадьбу.
1: Так.
2: Вот. О том, что свадьба пела и плясала.
1: Так, это уже хорошо.
2: Второй куплет. По-моему, такие там слова есть. Под разливы деревенского оркестра увивался ветерок за фатой. Был жених серьезным очень, а невеста ослепительно была молодой. Был жених серьезным, ребята.
1: Жених серьезным.
2: Ну, потому что жениться дело серьезное.
1: Вообще, мне кажется, жених должен быть серьезным на свадьбе.
2: Еще бы, а кто
1: если решается, в общем-то, по большому счету.
2: Ты вот это вот, мы еще с тобой выкуп, вот это вот все эти выкупы не обсуждали.
1: Это подожди, это завтра будет.
2: Ребята, был жених серьезным. Автор пятого сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру и через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
6: И тогда заперёт нас в МВидео скидколёт.
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
8: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
9: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 30.06.2026 года. Финансовые услуги оказывает ООО «Совкомбанк Лизинг».
10: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
11: 14+.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
13: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И судьба титула «Умника дня» решится уже очень и очень скоро. Добро пожаловать во второй раунд. Напомню, что в первом играл Дмитрий. Сыграл он с результатом 6 из 10. А во втором за титул «Умника дня» поборется Валерий. Валерий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Валерий.
3: Добрый день.
2: Ну что, у нас с вами минута и 10 вопросов. Вы готовы побороться за титул? Поехали. Сколько собак встретил солдат в сказке Андерсена «Огниво»?
3: 3.
2: Верно. Кто является автором строк «Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко»?
3: Барто.
2: Правильно. На территории какого государства находится город Претория?
3: ЮАР.
2: Правильно. Одним из героев какой киновселенной является вулканец по имени Спок?
3: Дальше.
2: Звездный путь. В какой стране была образована рок-группа Сепультура?
3: Дальше.
2: Бразилия. Кого пленяет мимоходом Королевич в стихотворении Пушкина «У лукоморья дуб зеленый»?
3: Дальше.
2: Грозного царя. Какое государство одержало победу в Трафальгарской битве?
3: Франция.
2: Великобритания. Как пишется наречие «как-то»? Слитно, раздельно или через дефис?
3: Дефис.
2: Верно. К сожалению, времени не осталось на то. Может быть, и свели бы в ничью.
1: Может быть.
2: 4 из 8 фиксируем, потому что там вопросы-то остались такие уж совсем прям легенькие. Благодарим вас, Валерий, за принятое участие и хорошего продолжения дня. А титул сегодня мы вручаем Дмитрию. И Дмитрий будет его с гордостью так носить на протяжении 24 часов, пока не появится новый умник дня. Кстати, ребята, вы можете стать этим самым умником дня завтра, но нужно размяться. Как проходит разминка, ребят? Берете в руки смартфон с утра пораньше, открываете мессенджер Макс или социальную сеть ВКонтакте, находите там «Умник дня», если вы еще не подписаны. Подписывайтесь. И с утра прям получаете вопросики под завтрак, под кофеек, под чаек, под утреннюю яичницу из разных областей человеческих знаний и отвечаете на них, тем самым прокачивая серое вещество. Вот. Кроме того, в мессенджере Макс можно узнать, что сегодня за день. Ну, для тех, кому повод нужен.
1: Так вот, так, давай,
2: ближе
1: давай,
2: к обеду давай, там давай, это давай. Публикуется информация.
1: Ну, понятно, что не надо ее с утра публиковать, а то, знаешь, может быть, день испорчен.
2: Конечно, день под откос. Вот, например, в этот день, в 1816 году, знаете, вечером сели люди и на берегу Женевского озера и начали рассказывать друг другу страшилки, вот как мы в пионерлагере там, про призраков в черном-черном городе. И одна из участниц вот этого вот сборища по имени Мэри Шелли, которой было всего 18 лет, так впечатлилась, что ее всю ночь мучили кошмары. А еще, знаете, ребята, это был год 1816, это год без лета, когда по причине то ли вулкана, то ли еще чего-то, температура летом была, ну, типа, градусов 12, в общем, очень холодно было. И в замке было холодно. И плюс ее еще Мэри Шелли эту напугали, бедную, этими рассказами. Брат ее, еще какой-то там, тоже там мужчина присутствовал. И утром проснулась эта Мэри Шелли и говорит: значит так, мне тут такое снилось. И после этого она написала роман «Франкенштейн» или «Современный Прометей». Вот, это все реальная история. Ей приснилось вот какой-то кошмар. Человек вот этот вот, собранный из частей. И она это потом просто свой кошмар описывала. Кроме того, еще есть праздник в 1903 году.
1: Тоже праздник. Роман про Франкенштейна.
2: Это событие, есть праздник.
1: Да.
2: В 1903 году была зарегистрирована торговая марка Пепси-Кола. Вот.
1: И еще, вот этот вредный напиток.
2: И еще в 1925 году в Гурзуфе открылся всесоюзный пионерлагерь «Артек». Да. Первые 80 пионеров разместились там в брезентовых палатках. Жили в... Ну вот, это потом «Артек» стал мечтой любого советского пионера, а первый состав «Артековцев» они прям жили...
1: Ну, не совсем Гурзуфе.
2: Ну, вот рядом. Да. Где там гора Аюдак, да, вот это, да, вот, да, все. Да, да, да. У нас, кажется, только Саня был в «Артеке».
1: Зато я был много раз в Гурзуфе.
2: В Гурзуфе. Там, где Максимилиан Волошин абсолютно, тоже бывал,
1: абсолютно,
2: да?
1: Абсолютно верно.
2: Но это другая история, да, ребят. Да. При нее как-нибудь расскажем в другой раз. А вам напомню, что можно взять смартфон, открыть либо мессенджер Макс, либо социальную сеть ВКонтакте, ВКонтакте, подписаться на «Умник дня», получать полезную информацию и прокачивать серое вещество. Добавляем.
0: На правах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со «Стокман». Сотни футболок от мировых брендов на «Футболка Фест» в «Стокман». Коллаборация с группой «Кино». Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке 3 футболок – бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На «Футболка Фест» в «Стокман». Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине «Стокман.ру». Спонсор трансляции «АО «Стокман». Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наше радио.

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит, мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет, о времени.

любит, и ведай, он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет, иди за мной, когда меня не станет, иди за мной, когда меня не станет, иди за мной.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, студия Евгений Федотов. Соединенные Штаты в скором времени могут отменить послабления в санкциях в отношении российской нефти из-за снижения цен на сырье, заявил Дональд Трамп. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Такие планы президент США озвучил на встрече с лидером Объединенных Арабских Эмиратов на полях саммита Большой Семерки во Франции. Последний раз США продлили лицензию об исключении санкций российской нефти, которая перевозится морем, 18 мая, еще на 30 дней. Ее выдали 18 апреля, а до этого она действовала с 12 марта. Выдачу временной лицензии на нефть из России Вашингтон объяснял энергетическим кризисом на фоне блокады Ормузского пролива и сокращения поставок из стран Персидского залива. Кассационный военный суд Новосибирске оставил в силе приговор бывшему командующему 58-й армии Ивану Попову по делу о мошенничестве и служебном подлоге. Защита обжалует вердикт в Верховном суде. Попов был этапирован в конце сентября прошлого года из следственного изолятора Тамбова для дальнейшего отбывания наказания в колонию подмосковной Коломны. Второй западный окружной военный суд в конце июля прошлого года признал законным приговор Тамбовского гарнизонного военного суда, который приговорил Попова к 5 годам и лишил воинского звания генерала. Более 90% живописного полотна уничтожено в результате пожара в здании панорамы обороны Севастополя 1854-55 годов после удара дрона, а также свыше 99% предметного плана, сообщила пресс-служба музея. В ходе визуального осмотра установлено, что уцелели предметы, в частности, пушки.

0: и ядра, металлические элементы экспозиции. Часть экспонатов ранее изъяли сотрудники в ходе реставрации. Сохраненные фрагменты планируется использовать при дальнейшем восстановлении экспозиции. На состояние живописи также повлияло тушение пожара водой. Здание панорамы обороны Севастополя было повреждено беспилотником на прошлой неделе в среду. Компания DeepSeek стала самым дорогим стартапом в сфере искусственного интеллекта в Китае после привлечения 7,4 миллиарда долларов инвестиций. Теперь ее стоимость оценивается в 50 миллиардов долларов, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Основатель компании Лянь Вэньфэн до проведения раунда финансирования владел почти 90% акций DeepSeek. В рамках сделки он вложил около 3 миллиардов долларов, что стало крупнейшей инвестицией среди участников раунда. Американский саксофонист, дважды обладатель премии Грэмми Марк Гросс, выступит 20 июня в Архангельском в составе квартета «Арка Аврудского». Как сообщили организаторы, концерт пройдет на летней сцене музея заповедника. Выступление станет центральным событием открытия юбилейного 5-го фестиваля «Роз и ботанических затей» в Архангельском. Днем гостей ждут музыкальная программа, детская анимация, выступление камерных коллективов под открытым небом. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинской буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Я смотрю на часы и понимаю, что многие сейчас уже двигаются в сторону дома, а некоторые сегодня наверняка не ходили на работу, потому что отдыхают, как, например, Ленский.
2: Почему многие?
1: Потому что лето, пора отпусков, я тебе открою такой секрет, как капитан, нет, адмирал.
2: Ну, вот у тебя отпуск, вот нас здесь в студии двое. Двое в студии, я и Леня.
1: А вот в моей семье, вот у нас тоже всего двое, но одного отпуск.
2: Ну, у вас в семье трое пока еще.
1: Ну, да.
2: До 26 числа.
1: Да, там будет больше.
2: Нет, а вот, кстати, а вот это вот вопрос. Вы отдаете дочь в семью мужа или муж приходит, зять приходит в вашу семью?
1: Ну, это случилось, в принципе, уже достаточно давно, но да. в нашу, я думаю.
2: То есть все-таки он, да, к вам пришел, да?
1: Да, это мы те самые вот семейства на Ф.
2: Ага. Ладно, ребят, хотим этот час, наверное, посвятить. Час для нас, час про нас.
1: Да, абсолютно верно.
2: Ребят, давайте поговорим. Ну, вот раз Андрей Георгиевич затронул тему отпуска, и раз наши дневные коллеги в отпуске. И сам...
1: Саша Бон в отпуске.
2: И Андрей Германович в июле отправится в отпуск. И у меня будет в июле немного там отпуск, но будет потом, основная часть будет в августе. Ребят, вот вы как насчет летнего отпуска? Потому что люди делятся на две категории. Одни говорят, зачем ехать куда-то летом, потому что летом и здесь-то хорошо. Летом безделье, лето... Ой. А другие говорят, летом нужно. Вот у меня мама, она, кстати, сегодня, позвоните, где-то в Сочах должна была высадиться сегодня. Вот, с утра звонил, не было связи. Была вне зоны доступа. Вот она говорит, я летом хочу ездить на море.
1: Ну, смотри, во-первых, мне кажется, это немножко инерционная система по одной простой причине. Потому что советский человек ездил отдыхать, как правило, на курорты Крыма и Кавказа, да? А там тоже достаточно короткий сезон курортный, потому что море прогревается там, ну, условно, 3-4 месяца оно держит температуру удобную для купания. А плюс к этому детские каникулы все-таки летом. Поэтому основная часть всегда ездила отдыхать на курорты летом. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что как раз вроде бы и здесь неплохо-то летом-то. Да. Что же хорошо-то, в той же Москве прекрасно, ну, когда
2: вот
1: летом.
2: За город выезжаешь куда-нибудь на дачу и шикардос,
1: да,
2: тебе.
1: Да, шикарно. Но есть свои минусы. Когда ты прилетаешь из южной какой-нибудь страны в холодное время года, у тебя очень жесткая акклиматизация как в одну сторону, так и в другую. Вот. Люди простужаются, люди боятся возить маленьких детей вне сезон тоже. Вот. Поэтому есть свои плюсы, есть свои минусы, но мы на самом деле хорошая тема, мы ее можем с вами с удовольствием обсудить.
2: Да, хотим, собственно, поинтересоваться у вас, как насчет отпуска летом. Вы за, против или нейтрально к этому относитесь? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов.
0: Наша реклама. Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
0: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
0: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
4: 0+. Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
5: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
6: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио. Сделано в России.
9: Знаете ли вы? Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящий покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
8: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, почему Сергей Шнуров отказался вступать в переписку с героиней собственного сингла, и поговорим о новом релизе группы «Магнитная аномалия». Группировка «Ленинград» выпустила трек «Не напишу». Эта песня стала ответом Сергея Шнурова на предыдущий релиз «Напиши». Несмотря на мольбы героини прошлого сингла, герой нового трека написать отказывается, и у него есть на это серьезная причина. Узнать о ней можно не только послушав трек, но и посмотрев новый клип на свежий релиз. Заходите в телеграм-канал «Наши», подчеркивание «ру».

0: Группа «Магнитная аномалия» выпустила сингл «Я тебя все равно люблю». Песня была написана довольно давно, но выпущенная версия значительно отличается от первоначальной. Подробнее о процессе работы над треком рассказывает лидер группы Антон Вартанов.
1: Это наша очень старая песня, причем она была медленной, и там был другой припев. И этот припев мне всегда не нравился, он мне казался очень нудным. И я припев убрал и сделал быстрые барабаны, вот этот ровный прикольный ритм, и ускорил темп. Потому что у нас и так очень много у группы «Магнитная аномалия» медленных песен, нам не хватает быстрых песен. И вот мы сделали из медленной песни быструю, и понеслось. То есть сразу и новый припев сочинился, простой, запоминающийся. Очень много спорили с Алексеем, с барабанщиком, о том, какие должны быть барабаны. В итоге пришли к компромиссу: пол песни, как хотел Алексей, он сыграл, а пол песни оставил, как и предлагал я. «Я тебя все равно люблю» называется наша песня. Надеюсь, вам понравится.

0: Послушать новый сингл магнитной аномалии «Я тебя все равно люблю» можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале «Наше_ру» и на сайте «Наше.ру». Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И про отпуск мы решили сегодня поговорить. Что лучше,
2: отпуск летом?
1: Летом, да, или нет?
2: Вот что вы пишете.
1: Да.
2: Живем в Краснодаре, у нас и так тепло. Несколько раз ездим на морюшко в выходные, и этого достаточно. А вот в отпуск лучше зимой, в горы, на Донбай или в Архыз. Что скажешь про Донбай или Архыз?
1: Ну, мне нравятся эти варианты. Ну, это просто очень много надо иметь времени,
2: денег, здоровья.
1: Ну, что-то сразу начал козырябить.
2: А как? А как?
1: Подожди.
2: Но это тебе не вот в лес в Химкинский сходить
1: с гамаком.
2: В горы это тебе одной снаряги надо. Ого, сколько.
1: Да, тем более вполне вероятно, что еще зимой это горнолыжная же история. Это какой-нибудь Донбай, там же наверняка шикарно.
2: Конечно, каталка там, да.
1: Летом, пишет кто-то из наших слушателей, никто не должен работать. Должен быть отпуск на все 3 месяца.
2: У нас скоро будут выборы в Государственную Думу. Если хотите баллотироваться, считайте, что уже один проголосовавший за вас есть.
1: Предвыборная кампания
2: с такой-то компанией, да.
1: Что еще пишете?
2: Наши привет. Я за отпуск летом, но этим летом в отпуск поедет мой стоматолог. Передаю привет Елене Юрьевне.
1: Так.
2: Понятно.
1: Понятно.
2: Насверлила.
0: Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Авторинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: 0+.

0: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Вечерний пит-стоп.
1: Весной текущего года на российском автомобильном рынке состоялось несколько громких премьер. Одна из них – JQ J6. Мы протестировали автомобиль и, пожалуй, посвятим ему пару выходов вечернего пит-стопа. JQ J6 представляет собой полноразмерный кроссовер. Экстерьер выполнен в классическом дизайне с элементами спортивности. Массивная решетка радиатора с вертикальными ламелями в фирменных чертах бренда. Противотуманные фары в бампере, единая линия расположения оптики и дверных ручек, крупные колесные диски, расширенные арки задних колес. Заднее антикрыло придает образу ту самую спортивность и стремительность, а стеклоочиститель, расположенный под спойлером, создает более чистый образ задней части. Полностью светодиодная передняя оптика с двумя линиями ходовых огней подчеркивает индивидуальность автомобиля. Габаритные размеры. Длина кузова 4,5 метра. Ширина почти 1,9 метра. Высота 168 сантиметров. Колесная база 2,6 метра, что и дает просторный салон. Дорожный просвет 176 мм, этого достаточно, чтобы не бояться бордюров и грунтовок. Угол въезда 20 градусов, съезда 30, так что можно смело заезжать на крутые подъемы и не целовать бампером землю при спуске. Интерьер JQ J6 заслуживает отдельного внимания. Эргономичные передние сиденья с многокомпонентной структурой обеспечивают идеальное сочетание мягкости и удобства посадки. Предусмотрены электрорегулировки в 6 направлениях, обогрев подушки и спинки сидений, а также вентиляция сидений. Отделочные материалы салона получили сертификат безопасности для домашних питомцев. Все материалы являются полностью гипоаллергенными для людей и животных, устойчивы к царапинам и износу. Пассажиры второго ряда также обеспечены комфортом. Обогрев задних сидений, подлокотник, удобные подушки сидений, регулируемый подголовник, дефлекторы системы кондиционирования и система Isofix для детских кресел. Панорамная крыша площадью почти 1,5 квадратных метра является самой большой в классе. Солнцезащитная шторка блокирует 99% ультрафиолетовых лучей. При движении пассажиры получают максимальный обзор, что снижает чувство замкнутости и укачивания, улучшая комфорт в поездке. Багажное отделение JQ J6 имеет объем 480 литров при поднятых сиденьях и 1180 литров при сложенных сиденьях второго ряда. Рейлинги на крыше выдерживают нагрузку до 75 килограммов. Автомобиль сертифицирован для установки тягово-сцепного устройства, позволяющего буксировать прицеп массой до 750 килограммов. Абсолютно точно рекомендую и вам протестировать JQ J6, если собираетесь менять автомобиль. На тест сразу можете взять членов семьи и даже собаку.
0: Вечерний пит-стоп.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И вот что наши слушатели пишут про отпуск.
2: Привет, ребята, у меня отпуск только поздней осенью или зимой. Пчел оставить не с кем. Дима из Манитобы.
1: Дим, ну прямо
2: как же так, пчелы-то?
1: Катастрофа. А, да.
2: Ну, забодай здравствуйте, меня, творческий... пчела. А? Забодай меня, пчела, вот кто Копатыч.
1: Ну, здравствуйте, творческие люди. Не только, я считаю, природы нет плохого времени года, но летом в шортах, сланцах и футболке отдыхается лучше. Скорее бы июль, а пока пашем.
2: Доброго вечера, любимые ведущие. Отпуск летом двойной праздник. В августе всегда едем куда-нибудь. Еще и день рождения в отпуске как раз. Я вас прекрасно понимаю.
1: А добрый вечер из Нижнего. По причине допуска определенной информации нам нельзя путешествовать дальше России.
2: Так.
1: И лето единственная пора для хорошего настроения и отдыха. К сожалению, зимой коммунальщики во многих областях, мягко говоря, плохо выполняют свои обязанности.
2: А, вы прям избирательны в выражениях.
1: Да?
2: Отпуск летом. Карелия, Тамбов, Ярославль, Турция и т.д. Летом не понимаю. Очень жарко, да и сейчас недешево. Серега из Пушкина. Серег, ну зато вот есть там свой шарм.
1: Конечно.
2: Турция,
1: конечно,
2: Египет.
1: Конечно,
2: all-inclusive. Вот.
1: Добрый вечер. Я из тех, кто любит отпуск в городе. Можно посетить много мероприятий, гулять допоздна, съездить в соседние города и области. А вот поздней осенью, например, на море за границу. Никогда не испытывала акклиматизацию, тем более не болела, пишет нам Аня из Москвы.
2: В общем, ребят, мнений множество. Дело в том, что лето-то, оно вот, смотрите, уже... Половина первого летнего месяца прилетела. Зарплата вчера прилетела на карточке. Так что, ребят, не упускаем. Каждым моментом наслаждаемся. Будь то жаркая погода или дождливая, как сегодня в Москве. Наслаждаемся всеми летними вот этими
1: так,
2: прелестями.
1: Потому что лето у нас короткое, ребят.
2: Это вот правда.
0: Так. Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Недавно попалась на глаза неряшливо сверстанная газета депутата Михаила Матвеева. Глаза бросился под заголовок. Звучит он так.
4: В период работы в Государственной Думе 8-го созыва депутат Михаил Матвеев внес в качестве автора или соавтора более 50 законопроектов. Несмотря на противодействие и принадлежность к фракции КПРФ, самарский депутат своей энергией, волей и поддержкой людей добился того, что ряд его важных законодательных инициатив стали федеральными законами.
3: И сразу нам представляется вихрастый, мятежный депутат, пробивающий стену равнодушия и добивающийся своего. Но Государственная Дума работает не так. В основе ее работы сегодня лежит межпартийный консенсус. Об этом в конце еще прошлого созыва в ответном благодарственном слове в адрес президента Владимира Путина подробно рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
5: Спасибо за оценку работы Государственной Думы. Но я думаю, коллеги меня поддержат. Вряд ли бы мы достигли многого, если бы в основе работы не лежал консенсус. Консенсус может сложиться только, когда есть диалог. И вот этот диалог стал возможен после того, когда в самом начале пути лидеры парламентских фракций на встрече с вами получили напутствие необходимости его не просто выстраивать, а сделать на основе учета интересов и мнений каждой политической фракции для того, чтобы по ключевым вопросам развития страны была консолидация. Она у нас достигла порядка 80%, и в этой связи хочется еще раз сказать слова благодарности за то, что вот такой диалог постоянно президент поддерживает с Государственной Думой, особенно это важно в ситуации, когда грядут новые выборы.
3: Итак, все законы, к которым имел то или иное отношение Михаил Матвеев, были приняты в рамках той самой консолидации того самого консенсуса, о котором говорил Вячеслав Володин. И в соавторах у самарского депутата немало представителей других фракций «Единой России», «Новых людей», «Справедливой России», «ЛДПР». Он, так сказать, один из многих. Ну и самое важное, учитывая, что у «Единой России» в Госдуме большинство, то принять без ее участия какой-либо закон сегодня просто невозможно. И было бы честнее написать, что законы, к которым имел отношение Михаил Матвеев, приняты при поддержке «Единой России».
0: «Между строк»
6: Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
10: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Кремль рассчитывает, что американские переговорщики Стивен Виткоф и Джаред Кушнер смогут приехать в Москву для переговоров в Украине после того, как будет подписан меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. У него также поинтересовались, удастся ли, по его мнению, участникам саммита «Большой семерки» во Франции убедить Дональда Трампа отойти от договоренностей по Украине, достигнутых в Анкоридже. По словам Ушакова, пока не ясно, удастся ли что-то сделать участникам саммита в этом плане. Трамп сегодня заявил, что намерен добиваться урегулирования конфликта на Украине после достижения договоренностей с Ираном. Центробанк опубликовал методические рекомендации, которые помогут финансовым организациям обеспечить информационную безопасность при использовании искусственного интеллекта. Это первый документ регулятора, в котором систематизированы риски применения ИИ. Так, например, если финансовая организация использует нейросети в критически важных процессах с высокими рисками информационной безопасности, в частности в платежных операциях, рекомендуется, чтобы операцию подтверждал сотрудник. Регулятор также рекомендует финансовым организациям создать собственные модели угроз и политику информационной безопасности для работы с искусственным интеллектом. Блогера Диану Шурыгину после замужества Шлянину отправили под домашний арест до 19 июля, сообщили в Троицком районном суде Москвы. Против нее завели дело о незаконном распространении порнографических материалов группы лиц по предварительному сговору. Шурыгина стала известна после участия в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. В 2017 году девушка, которой тогда было 16 лет, рассказала, что ее изнасиловал ее знакомый, 20-летний Сергей Семенов. Его приговорили к 8 годам колонии. Позже срок сократили до 3 лет и 3 месяцев. Защита обвиняемого настаивала на том, что половой акт произошел по обоюдному согласию, а побои на ее теле появились позже, после конфликта с отцом. Уровень воды в реках Краснодарского края опустился ниже неблагоприятных отметок после ливней. Однако ситуация в Крымском и Славянском районах остается напряженной. Об этом сообщил оперативный штаб региона. На случай эвакуации муниципалитет подготовил специальные помещения, где можно переждать угрозу. В связи с затоплением территории водозабора Троицкого

0: группового водовода снижена подача воды на Новороссийск. Организован ее подвоз автоцистернами по заявкам жителей. Международный союз конькобежцев не включил российских и белорусских фигуристов в число участников этапов серии Гран-при по фигурному катанию сезона 26-27 годов. В общей сложности участие в Гран-при примут порядка 150 спортсменов. Между тем, заслуженный тренер Советского Союза по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что ИСУ в итоге допустит российских фигуристов к выступлению в международных соревнованиях, потому что у организации нет другого выбора. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирать в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья, и добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу.
2: Да, мы этот час традиционно сопровождаем вас по дороге домой, ну, потому что мы привыкли это делать, брать эту почетную миссию на себя.
1: А вы привыкли нас слушать, пока вы едете домой.
2: Это правда.
1: Ну, мы надеемся.
2: Ну, вот, потому что бывает за день так наговоришься, особенно если у вас работа такая, ну, как сказать, говорящая.
1: Продавец-консультант, например, ты
2: представляешь? Менеджер по связям, там, с звонки, коллауты, вот это вот все. И думаешь, господи, как не хочется разговаривать.
1: А представляешь, каково лекторам, которые провели 6 лекций за день, говорили без остановки, можно сказать, студентам?
2: Ну, мне кажется, ну, это и... люди очень влюбленные в свою профессию.
1: Да, конечно, однозначно.
2: Ребята, давайте-ка сегодня вот по последний час 10-бального шоу посвятим обзору вас, дорогих и любимых. Потому как мы все люди труда. Ну, в большинстве своем. Понятно, кто-то уже на пенсии, может себе позволить гедонию с эвдемонией совмещать. Но речь не об этом. Дело в том, что мы вот с Андреем Германовичем, можно сказать, зарабатываем на хлеб языками и мозгами. Ну, вот если так.
1: Ну, это да, в общем-то.
2: Ну, то есть мешки мы здесь не таскаем.
1: Ну, иногда нас заставляют, но мы, знаете, мы не будем об этом.
2: Когда тебя последний раз заставляли мешки таскать?
1: Ну, заставляют.
2: Когда?
1: Ёлки, например, зимой иногда заставляли таскать.
2: Тебе ж не бесплатно, тебе ж за это денежку какую-то.
1: Ну, ты говоришь, что только, не только. Ну, нет, ребят, в целом, конечно, мы зарабатываем мозгами и зарабатываем языком.
2: Языками. Да. Ребята, а вот вы чем зарабатываете? Ну, вот так вот, если вдуматься. Мозгами, связями. Ну вот, если вот взять, вот чем вы зарабатываете себе? Какими-то скиллами, извините за это слово, умением, опытом, навыками.
1: Возможно, компетенциями какими-то.
2: Компетенции, да, в какой-то отрасли. Вот чем вы себе зарабатываете на хлеб насущный? Давайте вот сейчас это посвятим обзору вас.
1: А, только обязательно напишите, чем вы зарабатываете. И
2: кто вы по роду деятельности?
1: Да, кто вы, чтобы мы не гадали.
2: На ваш взгляд, чем вы зарабатываете? И, ну, сколько зарабатывать, наверное, нескромный вопрос.
1: Да не обязательно.
2: Довольны ли вы итогами своих заработков?
1: Можно, да.
2: Давайте, ребят, посвятим этот час.
1: Пишите
2: вот этому.
1: Через сайт наш.ру и через наших ботов. Ждем ваши сообщения.
0: Наша реклама. Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет». Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы поинтересовались сегодня, чем зарабатываете себе на хлебушек?
2: Ну, какими? Ну, понятно, что у вас есть работа, но на работе нужно...
1: Ну, чем-то работать. И языком, глазами, руками, головой. Да. Ногами иногда.
2: Да. Зарабатываю на Патри. Беру интервью у девочек. Это что-то на гламурном.
1: А что это вы?
2: На гламурном.
1: Блогер, что ли?
2: Блогер.
1: Зарабатываю в области энергетики и пожарной автоматики уже 17 лет. Целым условиями, доходом доволен. Когда начинал в 2009-м, зарплата была 22 тысячи. Вообще ужас.
2: Зарабатываю тем, что смотрю в форточку. Водитель грузовика, как тебе?
1: Слушайте, ну вы знаете, я вам советую иногда на дорогу смотреть. Ну... Хотя нет, сейчас просто, может быть, это водитель того грузовика, который ездит у нас
2: в
1: беспилотном варианте. Работаю официально в пожарной охране 16 лет уже как. Зарабатываю плюс 50 тире, трое ребятишек. Наш слушатель пишет в конце, что это грустно. Я не буду цитату приводить дословно.
2: Зарабатываю, значит, головой, руками и языком. Дмитрий, сантехник.
1: Вот мне... Я почему закрепил сообщение?
2: Я просто... Руками, да. Я головой,
1: просто,
2: да.
1: Я языком просто знаю, как сантехники зарабатывают языком. Вот прораб, который строил нам дом, он сантехник. Причем очень известный, на самом деле. Вот там некоторые блогеры даже снимают. Вот.
2: Известный сантехник.
1: Да, но если он садится разговаривать с клиентом, все... То есть дальше, ну, часа на полтора обеспечена работой.
2: Так, что еще? Я зарабатываю на хлеб насущным монтажом сантехники премиум-класса, а также строительством саун. Раньше зарабатывал лучше, сейчас бывают тяжелые деньки, но судя по количеству смайликов, в тяжелые деньки на хлебушек с маслицем, а может быть даже с икоркой хватает. Премиальная сантехника, это же вот подвесные унитазы, тропические души, душевые кабины. А помнишь, когда-то были времена, когда признаком прям вот этого вот шик-модерна считалось джакузи?
1: Да.
2: Крайне непрактичная, бесполезная в хозяйстве вещь.
1: Еще, знаешь, когда там несколько человек все интересуются, а кто пузыри-то пускает.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И вот прекрасный вечерний час, решили с вами поговорить. Чем вы зарабатываете? Конкретно чем? Руками, ногами, головой? Может быть,
2: связями.
1: Связями, может быть, еще какими-нибудь путями.
2: Тихо, тихо, у нас вот это вот заработки.
1: Оно как бы... Я сказал путями, я ничего не сказал. Значит, давай к сообщениям перейдем.
2: Так, пишет нам Денис из Лондонска. Устанавливает, значит, кухонную мебель. Получает, получается, зарабатывает руками, ногами и головой. Оплата достойная.
1: Это вот где...
2: В Лондонске.
1: В Лондонске.
2: Где беспорядки.
1: Понятно, да. А, где беспорядки. Добрый вечер, короли. Зарабатываю, как и большинство моих коллег, мозгами, руками, языком, а главное, нервами. Я врач.
2: Ох, вы зарабатываете тем, что 6 лет отдали...
1: 6?
2: Медицин, потом...
1: это только начало.
2: В ординатуре еще 2 года, и вот это вот все.
1: Специализации? Ой, ужас.
2: Региональный менеджер по развитию. Зарабатываю языком и обаянием. А также чувством юмора и мозгами, почти как радиоведущий. Но, блин, как же хочется взять палатку, чекушечку и в горы.
1: Конечно,
2: где нет никого. Кто вас останавливает? У вас же есть связи в регионах, вы же региональщик.
1: Мне кажется, вообще, если есть связи в регионах, можно сказать просто, ребят, я вот приеду,
2: да,
1: подскажите.
2: С рабочим визитом.
1: Да вам все организуют, конечно. Ну, что вы думаете? Привет, дорогие Игорь и Андрей. Я старший преподаватель-исследователь и задумался, а чем же я зарабатываю? Точно головой анализирую, говорю, слушаю, наблюдаю, читаю. Руками, которым пишу и размахиваю для привлечения внимания и объяснения гениальных и не очень идей. Но еще попой, на которой приходится, так сказать, много-много сидеть. Может, забыл еще, что не знаю. Наверное, терпением. Пишет нам Наталья.
2: Добрый вечерочек, я повар-кондитер. Задействованы и руки, и ноги. И голову включать нужно. В общем, full body.
1: А еще мне кажется, кондитеру очень нужно работать глазами.
2: Языком.
1: А языком они не могут
2: и
1: больше.
2: Носом.
1: Ты что? Сколько?
2: Ну попробуй, пробу-то надо снимать.
1: Ты видел хоть одного худого кондитера?
2: Нельзя верить худому повару.
1: Нельзя.
2: Ребят, чем зарабатываете? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров, универсальный инструмент для логистики грузов и 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 30.06.2026 года. Финансовые услуги оказывает ООО «Совкомбанк».
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня разговор идет о том, чем зарабатываете на жизнь. Конкретно, какими органами вы зарабатываете, ну, если можно так сказать.
2: Да. Зарабатываю руками, ногами и головой. Вожу автобус.
1: Привет, мужики. Наше добра вам. Слесарь. Работаю руками с железом. Порой частенько приходится подключать голову, чтобы перенести на железо то, работающие головой конструкторы нанесли на то, что работающие головой конструкторы нанесли на бумагу. С уважением пишет нам Евгений Турист Тамбовский. Вот так вот.
2: Зарабатываю руками и головой. Режиссер монтажа программы «Главная дорога». Ага. Знаком тебе?
1: Не знаю, он же не подписался. Угу. Может быть, и знаком. Доброго всем вечера. Зарабатываю головой, руками. Исцеляю тела, иногда души, пишет нам доктор Оля.
2: Добрый вечер, короли. Зарабатываю тремя пальцами.
1: Ой, прекрасно.
2: Большим, указательным и средним. Я слесарь подвижного состава. Работаю на заводе в Москве. Ремонтирую электродвигатели от электричек ЭД-4М. А тремя пальцами, ну или пальцами, этими самыми кручу болты до гайки.
1: А вот очень любопытное, ребят, сообщение зачитаю. Привет, наши. Работаю в Люксембурге электриком. Так что и руками, и головой. Из плюсов. У нас на обслуживании пару замков, куда даже экскурсии не водят. Но и герцог платит очень хорошо.
2: Ну а как? Угу. И что, там нет вакансий в Люксембурге?
1: А что ты хочешь?
2: Герцог платит хорошо.
1: Герцог платит хорошо, а у тебя нет.
2: Это можно стать мемом нашим локальным. А герцог платит хорошо.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, еще есть у нас время немножко почитать ваши сообщения. Чем вы зарабатываете конкретно? Чем? Каким органом?
2: Работаю фельдшером на скорой уже 16 лет. Зарабатываю головой, руками, ногами, душой и нервами.
1: Да, вот еще.
2: И большим человеколюбием, я бы так сказал.
1: Да. Привет, наши. Зарабатываю своими нервами и седой головой. Бородой, вернее. Простите. Работал врачом, детским хирургом. Сейчас возглавляю государственное лечебное учреждение. И все так раз же, но в основном нормально.
2: Руками и ногами, каменщик. Знаете, вы еще умеете, зарабатываете тем, что знаете точную пропорцию, как смешивать цемент с песком и водой.
1: Вообще, мне кажется, это такая это уникальная профессия.
2: Конечно.
1: То есть профессионал вот этого вот в этой профессии это.
2: Ты когда-нибудь пробовал выложить стенку?
1: Да.
2: Просто в один кирпич.
1: Да.
2: Ровная получилась?
1: Нет.
2: Такая же фигня.
1: Зато я честный. Так, привет. С 8 до 17 зарабатываю мозгами и языком на должности регионального менеджера по продажам. С 18 до 22 работаю ногами, руками, колесами авто, подрабатываю курьером.
2: Работаю 30 лет в социальной сфере, каких только чудиков не видела. Но это как секта. Один раз попал и не отпускает. Научилась терпению, пониманию, не допускать конфликтов. Пишет нам 53-летняя Наташа.
1: Угу. Так, добрый вечер. Зарабатываю на хлеб с маслом и икрой, умом и руками инженерным делом. А вот для души играю всем телом и языком на танцевальный.
2: Артемий из Москвы. Конечно, Артемий. Все, ребят, давайте мы вас поблагодарим за то, что скрасили друг друга этот вечер. Пожелаем его прекрасного завершения. Традиционно всех обнимем, а некоторых даже расцелуем.
1: Ну, некоторым пожмем тогда руку крепко, некоторым сделаем это нежно. И услышимся с вами, друзья, уже завтра.
2: Да, завтра среда, будет уже как-то полегче, чем сегодня. Надеемся, погода нас как-то будет радовать.
1: Невозможно. На мотоцикле хочет приехать.
2: Совершенно верно. Я же зачем купил мотоцикл? Чтобы на работу ездить, а не чтобы он мне... Ладно, ребят, пока. Все, до завтра.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Незначительные повреждения зафиксированы на одном из объектов в Нижнем Новгороде. После отражения атаки беспилотника пострадавших нет, сообщил мэр Юрий Шалабаев. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия. Средства противовоздушной обороны с 7 до 14 часов уничтожили 151 беспилотник вооруженных сил Украины над 17 регионами, а также над акваторией Черного и Азовского моря. Об этом отчиталось Минобороны. Утром в результате атаки дрона был поврежден объект на Московском в нефтеперерабатывающем заводе. Возник пожар, огонь потушен. Еще 3 беспилотника сбиты на территории Рязанской области. Пострадавших нет, сообщил около 6 вечера губернатор Павел Малков. Позиция Дональда Трампа по Украине из-за влияния европейских лидеров сместилась в сторону поддержки Киева. Теперь она отличается от той, которой президент США придерживался после саммита в Анкоридже. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников «Большой семерки». По их словам, лидеры объединения на саммите во Франции начали понимать, что позиции Европы и США по расстановке сил в российско-украинском конфликте сближаются. Выступая на полях саммита, Трамп призвал Россию к заключению сделки с Украиной. Он также провел краткую встречу с Владимиром Зеленским. США и Иран должны 19 июня подписать меморандум по урегулированию конфликта. После этого Трамп намерен вновь заняться украинским кризисом. Российский рынок акций упал вслед за нефтью после известия о согласовании США и Ирана меморандума о взаимопонимании, а также на фоне заявления Трампа о вероятном отказе от послабления на санкции против российской нефти. Индекс Мосбиржи пробил рубеж 2500 пунктов вниз и обновил минимум с конца октября прошлого года. Среди акций лидировали в откате бумаги Татнефти, Совкомфлота, Лукойла и Роснефти. Организация «Антивоенный комитет России», признанная нежелательной на территории страны, а также ее подразделения внесены в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга. Кроме того, в список также включена незарегистрированная иностранная организация «Съезд народных депутатов». Верховный суд России 2 марта в закрытом судебном заседании признал «Антивоенный комитет России» террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны. В октябре прошлого года ФСБ возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы корпорации «ЮКС» Михаила Ходорковского и 22 членов АКР. Театр – это один из символов национальной культуры, и Союз театральных деятелей вносит в это свой вклад, объединяя артистов, режиссеров и педагогов. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова в поздравлении со 150-летием СТД и с Днем Российского театрального общества. Она отметила, что Союз поддерживает экспертное сообщество, содействует модернизации театрального образования, реализует значимые творческие проекты, сохраняет лучшие традиции отечественной сцены, укрепляет преемственность поколений. Популярный телеграм-канал «Радио.ру»

0: НСН переехал мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Фрегат военно-морского флота России адмирал Григорович сделал предупредительные выстрелы вблизи британской яхты в проливе Ла-Манш. «Брайт Фьючер» следовал опасным курсом на сближение с кораблем, как заявили Минобороны России. Случилось это сегодня в 12:45 по московскому времени. В соответствии с международными правилами предупреждения столкновений судов в море, экипаж фрегата сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно на международном радиоканале, однако яхта курс не изменила и не ответила на запросы. После сокращения дистанции до 150 метров командир фрегата принял решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна. После этого яхта сразу изменила курс. Представитель Министерства обороны Великобритании заявил BBC, что ведомство расследует сообщение о предупредительных выстрелах в Ла-Манше. Никулинский районный суд Москвы обратил доход государства и имущество бывшего замминистра обороны Руслана Цаликова по иску Генеральной прокуратуры, выяснили «Известия». Доход государства, переданный в частности активы компании «Сандора», в том числе в виде денежных средств на банковских счетах в размере 3 миллиардов рублей, земельных участков и производственных помещений в Северной Осетии и в Ставропольском крае. В казну обращены также 11 коммерческих помещений в Москве, 5 земельных участков, 18 объектов недвижимости Московской области и в столице. Цаликов был снят со своей должности президентом России в июне 2024 года. В марте нынешнего Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении к замминистра, хищении бюджетных средств, отмывании денег и получении взятки. Цаликов помещен под домашний арест. Директор Федерального бюро расследования США Кэш Патель сообщил, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили нападения, которые планировались в то время, когда в выходные на территории Белого дома проходил турнир по смешанным единоборствам. В ходе операции, которая прошла в нескольких штатах, задержаны несколько человек, а запланированные нападения были пресечены. По данным источников агентства Associated Press, задержаны 5 человек в штатах Огайо, Миссури, Калифорния. Заговорщики планировали нанести удары беспилотниками по зданиям близ южной лужайки Белого дома, где проходил турнир. Многоразовый грузовой корабль «Cargo Dragon» компании SpaceX после месячного пребывания в составе Международной космической станции расстыковался с ней для возвращения на Землю, сообщила НАСА. В среду он должен приводниться в Тихом океане вблизи южного побережья Калифорнии. «Cargo Dragon» — единственный космический корабль для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в океане. С октября 2012 года по август 2025 компания SpaceX осуществила 33 пуска грузовых кораблей «Cargo Dragon» МКС. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
3: 0+.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт granitpamyti.ru.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио.

0: наша реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
0: Наша.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Я ее не приемлю. Эта песня, как все наши песни.

0: радио. Это навсегда.
1: Холодное море молчит. Холодное море молчит.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны уничтожили 40 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами России, сообщила Минобороны. Дроны ликвидированы над Рязанской, Тульской, Воронежской, Брянской, Липецкой, Белгородской, Курской областями, а также над Крымом, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей. Ранее в этот день силы ПВО сбили 151 дрон ВСУ над 17 регионами, а также над Черным и Азовским морями. Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Большой Семерки во Франции заявил о желании провести переговоры с Владимиром Путиным до начала зимы, сообщает Guardian. По его словам, встречу нужно организовать в Швейцарии, Турции, США или одной из стран Ближнего Востока. Зеленский также призвал страны Большой Семерки усилить поддержку Киева. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Зеленского готовы принять в Москве, если он настроен на серьезный разговор. Днем ранее украинский лидер сообщил, что передал предложение встретиться с Путиным на саммите G7 во Франции. Между тем, Кремль рассчитывает, что американские переговорщики Стив Витков и Джаред Кушнер смогут приехать в Москву для переговоров по Украине после того, как будет подписан меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Подписание должно состояться 19 июня. Россия в ответ на санкции Канады закрывает въезд в страну для 103 ее граждан, сообщило Министерство иностранных дел. В список прежде всего попали парламентарии. На Смоленской площади напомнили, что российская сторона традиционно уважительно относится к народу Канады, но не приемлет враждебную линию Оттавы. Ранее Канада расширила антироссийские ограничения, введя санкции против 7 физических и 34 юридических лиц. Китайский язык в российских школах изучают более 47 тысяч учеников, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Десятки школ России и Китая стали партнерами по обмену, проводятся совместные онлайн-уроки, видеоконференции, культурные и образовательные мероприятия. По данным Минпросвещения, более 82 тысяч китайских школьников, студентов изучают русский язык. При этом в педагогических вузах России обучаются свыше 7 тысяч граждан Китая. По словам Кравцова, сейчас планируется дальнейшее расширение сети партнерских школ, колледжей, детских лагерей и педвузов, а также развитие совместных проектов, международных олимпиад и конкурсов. Вышел официальный тизер-трейлер «Шрека 5». В пятой части франшизы студии DreamWorks Animation к своим ролям вернулись Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас. Они озвучили Шрека, Осла и Фиону. К актерскому составу присоединилась Зендея. Она сыграла дочь Шрека и Фиона Фелицию. Роли ее братьев Фергуса и Фаркла исполнили Марсельо Эрнандес и Скайлер Джизонда. Премьера пятого Шрека предположительно состоится 30 июня будущего года. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
3: Говорит и показывает.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, почему Сергей Шнуров отказался вступать в переписку с героиней собственного сингла, и поговорим о новом релизе группы «Магнитная аномалия». Группировка «Ленинград» выпустила трек «Не напишу». Эта песня стала ответом Сергея Шнурова на предыдущий релиз «Напиши». Несмотря на мольбы героини прошлого сингла, герой нового трека написать отказывается, и у него есть на это серьезная причина. Узнать о ней можно не только послушав трек, но и посмотрев новый клип на свежий релиз. Заходите в телеграм-канал «Наши», _ru. Группа «Магнитная аномалия» выпустила сингл «Я тебя все равно люблю». Песня была написана довольно давно, но выпущенная версия значительно отличается от первоначальной. Подробнее о процессе работы над треком рассказывает лидер группы Антон Вартанов.
2: Это наша очень старая песня, причем она была медленной, и там был другой припев. И этот припев мне всегда не нравился, он мне казался очень нудным. И я припев убрал и сделал быстрые барабаны, вот этот ровный прикольный ритм, и ускорил темп. Потому что у нас и так очень много у группы «Магнитная аномалия» медленных песен, нам не хватает быстрых песен. И вот мы сделали из медленной песни быструю, и понеслось. То есть сразу и новый припев сочинился, простой, запоминающийся. Очень много спорили с Алексеем, с барабанщиком, о том, какие должны быть барабаны. В итоге пришли к компромиссу: пол песни, как хотел Алексей, он сыграл, а пол песни оставил, как и предлагал я. «Я тебя все равно люблю» называется наша песня. Надеюсь, вам понравится.

0: Послушать новый сингл «Магнитной аномалии. Я тебя все равно люблю» можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале «Наше_ру» и на сайте «Наше.ру». Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Кремль рассчитывает, что американские переговорщики Стивен Виткоф и Джаред Кушнер смогут приехать в Москву для переговоров в Украине после того, как будет подписан меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. У него также поинтересовались, удастся ли, по его мнению, участникам саммита «Большой семерки» во Франции убедить Дональда Трампа отойти от договоренности по Украине, достигнутых в Анкоридже. По словам Ушакова, пока не ясно, удастся ли что-то сделать участникам саммита в этом плане. Трамп сегодня заявил, что намерен добиваться урегулирования конфликта на Украине после достижения договоренностей с Ираном. Центробанк опубликовал методические рекомендации, которые помогут финансовым организациям обеспечить информационную безопасность при использовании искусственного интеллекта. Это первый документ регулятора, в котором систематизированы риски применения ИИ. Так, например, если финансовая организация использует нейросети в критически важных процессах с высокими рисками информационной безопасности, в частности, в платежных операциях, рекомендуется, чтобы операцию подтверждал сотрудник. Регулятор также рекомендует финансовым организациям создать собственные модели угроз и политику информационной безопасности для работы с искусственным интеллектом. Блогера Диану Шурыгину после замужества Шлянину отправили под домашний арест до 19 июля, сообщили в Троицком районном суде Москвы. Против нее завели дело о незаконном распространении порнографических материалов группы лиц по предварительному сговору. Шурыгина стала известна после участия в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. В 2017 году девушка, которой тогда было 16 лет, рассказала, что ее изнасиловал ее знакомый, 20-летний Сергей Семенов. Его приговорили к 8 годам колонии. Позже срок сократили до 3 лет и 3 месяцев. Защита обвиняемого настаивала на том, что половой акт произошел по обоюдному согласию, а побои на ее теле появились позже, после конфликта с отцом. Уровень воды в реках Краснодарского края опустился ниже неблагоприятных отметок после ливней. Однако ситуация в Крымском и Славянском районах остается напряженной. Об этом сообщил оперативный штаб региона. На случай эвакуации муниципалитет подготовил специальные помещения, где можно переждать угрозу. В связи с затоплением территории водозабора Троицкого группового водовода снижена подача воды на Новороссийск. Организован ее подвоз автоцистернами по заявкам жителей. Международный союз конькобежцев не включил российских и белорусских фигуристов в число участников этапов серии Гран-при по фигурному катанию сезона 26-27 годов. В общей сложности участие в Гран-при примут порядка 150 спортсменов. Между тем, заслуженный тренер Советского Союза по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что ИСУ в итоге допустит российских фигуристов к выступлению в международных соревнованиях, потому что у организации нет другого выбора. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске сразу аж четыре команды. Eternity Essence, My Four Souls, Her Little Toys, Blood Drops, называется композиция Zero. Разноплановые металлические банды собрались специально для создания сингла, рассказывающего о принятии мира со всеми его красками и гранями, потому что настоящая красота рождается не в безупречности, а в естественной неповторимости каждой минуты. Золотые слова и песня услада для ушей. Низкий поклон авторам. Сегодня в планах заседания нашей музыкальной гостиной. Защищаем личные границы. Что говорить, когда к нам ломятся непрошенные гости? Развиваем внутренний туризм. Так ли хорош Петербург белыми ночами?

0: Прямо же сейчас новая работа «Call the Vatican». Вокалист коллектива Алексей Харитонов. Алексей, кстати, еще и вокал преподает, что в целом тренд для тяжелых групп. Дал классное интервью каналу «Шаурма после слэма». И «Шаурма», как это правильно, у нас-то тут это «Шаверма». Само собой, речь зашла про судьбы отечественной тяжелой музыки. Есть понятные проблемы, но в целом, если сухо резюмировать его ответы, в России имеются прекрасные музыкальные коллективы, творящие в тяжелых жанрах, ничуть не уступают зарубежным коллегам. Ну и терпение и труд все перетрут. Добавлю от себя, уверен, не за горами тот день, когда по-настоящему альтернативные группы будут собирать огромные площадки. А пока мест...
1: Сейчас будет потяжелее.
0: Call the Vatican. Маски.

0: Ватикан. Маски. Жесткий
1: диск. Владислав Шамин и все-все остальные, не покладая рук творящие в прекрасном музыкальном коллективе «Ермак», продолжают удивлять красотой. Не скажу, что это исключительное явление, нежные духовые в тяжелой музыке, но все же а. не так часто это можно встретить, б. еще реже это получается хорошо. В новом треке «Ермака» все сложилось и получилось. Ну а Владислав, после того, как обрезал бороду до колен для клипа «Не забывай», новую, я погляжу, так и не завел.
0: Жесткий диск.
1: Ермак, нас нет.

0: Ермак, «Нас нет». Простите мне, конечно, мою лексику. Офигенный трек.
1: Жесткий диск.
0: Ростов-на-Дону у нас дальше. Овербрейк. Парни не так давно дропнули сингл «Резистор». Я его ставил. Он немного, вроде бы, выбивается из эстетики группы, если тут уместны такие слова. Впрочем, думаю, что уместны. Сами музыканты, предваряя новую работу, которую мы сейчас заценим, пишут: «Потанцевали под прямую бочку и хватит. Мы дадим вам увесистый мясной дроп для вырыва в лето». Ну а лейбл добавляет: «Дизреспект, звуковой террор на расстоянии удара в декорации киберпанк-гетто». Давайте скорее заценим эту вещь.
1: Жесткий диск.
0: Overbreak, Disrespect.

0: Powerbreak, Disrespect, кайф.
1: Жесткий диск на нашем.
0: С юга на север, вашему вниманию, группа «Нейрополис», которая выпустила пластинку «Петербургские слезы. Мертвых собак лай» так рассказывает нам про артиста. Путь «Нейрополис» не избит. Музыканты ведут слушателя маршрутами трамвайной тоски, заглядывая в самые темные дворы-колодцы, где все мысли в голове отражаются эхом. От нового альбома физически тянет ледяным сквозняком обводного канала и гарью бесконечных папирос, выкуренных на мостах. Главным козырем «Нейрополис» всегда была и остается поэзия, которая здесь окончательно оформилась в самостоятельную художественную единицу, не уступающую саунду по силе воздействия. Я выбрал заглавный трек, давайте же его слушать.
1: Жесткий диск.
0: «Нейрополис», «Петербургские слезы».

0: «Петербургские слезы», трек от группы «Нейрополис».
1: Жесткий диск.
0: И снова на юг, в Краснодар на этот раз.
1: Нам пишут.
0: Название коллектива «Sell Numbs». Название трека «Беги». Краткая информация. После релизов «Изнутри» и «Смертельный шедевр», а также выхода одноименного клипа «Изнутри», «Sell Numbs» продолжают формировать собственную мрачную неоготическую эстетику, объединяя тяжелый саунд, киберпанк, визуал и внутреннюю эмоциональную напряженность. Новый сингл становится очередным шагом в развитии концепции группы. Это не просто песня о движении вперед. Концепция релиза строится вокруг преодоления внутренних ограничений, борьбы с собственной пассивностью и попытки сохранить себя в мире постоянного давления и эмоционального разрушения. Беги, пока ты еще можешь бежать.
1: Жесткий диск.
0: Sell Numbs. Беги,

0: Selnoms. Трек называется «Беги».
1: Жесткий диск. Смена жанра.
0: Да, меняем. Далее у нас группа Dramatics. Вот что Кать Dramatics рассказала коллегам из программы «За сценой» про эту песню.
2: Песня «Жди меня» — это песня о людях, которых мы продолжаем ждать даже тогда, когда кажется, что все уже закончилось. О надежде, которая сильнее времени, и о свете, который остается внутри, несмотря на боль.
0: Я давно и с большим удовольствием слушаю Dramatics и рад был личному знакомству в рамках эфира нашего в Петербурге с Екатериной. И, конечно же, с удовольствием разбавлю суровых металлистов этой мощной, но нежной композиции.
1: Медляк вечера.
0: Dramatics, «Жди меня».

0: Dramatics, трек называется «Жди меня». Алексей Солдатов, голос коллектива Myself, как-то в одном из интервью отметил, что лично для него в любом треке крайне важна вокальная составляющая. Пусть гармония будет из двух или четырех аккордов, главное, чтобы вокальная мелодия была красивой и запоминающейся. Не стану спорить, тоже люблю, когда голос используют не только лишь для озвучивания текста, но и как еще один инструмент. И, кстати, у группы Myself с этим никогда не было никаких проблем. Послушаем их новый трек.
1: Жесткий диск.
0: Myself. Зверь.

Письменность – одна из форм существования человеческого языка. Без письменности нет и национальной идентификации, не было ее и у нас, пока Кирилл и Мефодий не организовали независимую от германского епископата славянскую церковь и не перевели часть богослужебных текстов на славянский язык. Для этой цели они разработали специальный алфавит, названный ими глаголицей. Иногда братья использовали греческие слова, там, где не находилось аналогов среди слов славянских. В процессе этой работы они сотворили литературный язык, который был понятен всем славянам. Именно этот язык ныне известен как старославянский. Вот и в нашей истории глаголица сыграла важную роль. What the hell? Змей Горыныч, всем писать глаголицей.

0: Ловкий Змей Горыныч,
1: всем писать глаголицей. Внезапно.
2: Жесткий диск.
1: Несуществующая рубрика «Угадай группу» по комментариям в соцсетях группы. Прикольный трек с очень глубоким философским налетом и подтекстом, с кучей вопросов, которые каждый из нас когда-нибудь в жизни сам себе задавал, но редко получал ответы от кого бы то ни было в окружении. Фирменное звучание, но в этот раз мне очень нравится аранжировка и сонграйтинг. Ничего лишнего, но не скучно, очень лаконично, сложно, но кажется простым. Ну, это уже сильно лучше. Вначале норм, отсылка на Корнов. Ваши варианты? Время пошло.
2: Жесткий диск.
1: Таймс-сквер. Три дороги. Последний круг.

0: Таймс-сквер. Три дороги, последний круг. Мощь, ничего не скажешь.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Импульс». Название трека «Раз и навсегда». Краткая информация. Мы свидетели восьмой струны и адепты ордена винтажных синтезаторов. В принципе, нам достаточно.
1: Жесткий диск.
0: «Импульс. Раз и навсегда».

0: Трек «Росы» навсегда, и на этом, к сожалению, место на жестком диске на сегодня, увы и ах, закончилось. Огромное спасибо всем за внимание. Напоминаю, все выпуски программ после эфира на следующий день можно найти на нашем сайте nash.ru в разделе «Подкасты» и слушать в любое удобное время. И помним о самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем!
1: Жор.

0: Украины Владимир Зеленский на саммите Большой Семерки во Франции заявил о желании провести переговоры с Владимиром Путиным до начала зимы, сообщает Guardian. По его словам, встречу нужно организовать в Швейцарии, Турции, США или одной из стран Ближнего Востока. Зеленский также призвал страны Большой Семерки усилить поддержку Киева. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Зеленского готов принять в Москве, если он настроен на серьезный разговор. Днем ранее украинский лидер сообщил, что передал предложение встретиться с Путиным на саммите G7 во Франции. Между тем, Кремль рассчитывает, что американские переговорщики Стив Витков и Джаред Кушнер смогут приехать в Москву для переговоров по Украине после того, как будет подписан меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Подписание должно состояться 19 июня. Россия в ответ на санкции Канады закрывает въезд в страну для 103 ее граждан, сообщило Министерство иностранных дел. В список прежде всего попали парламентарии. На Смоленской площади напомнили, что российская сторона традиционно уважительно относится к народу Канады, но не приемлет враждебную линию Оттавы. Ранее Канада расширила антироссийские ограничения, введя санкции против 7 физических и 34 юридических лиц. Китайский язык в российских школах изучают более 47 тысяч учеников, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Десятки школ России и Китая стали партнерами по обмену. Проводятся совместные онлайн-уроки, видеоконференции, культурные и образовательные мероприятия. По данным Минпросвещения, более 82 тысяч китайских школьников, студентов изучают русский язык. При этом в педагогических вузах России обучаются свыше 7 тысяч граждан Китая. По словам Кравцова, сейчас планируется дальнейшее расширение сети партнерских школ, колледжей, детских лагерей и педвузов, а также развитие совместных проектов, международных олимпиад и конкурсов. Вышел официальный тизер-трейлер «Шрека 5». В пятой части франшизы студии DreamWorks Animation к своим ролям вернулись Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас. Они озвучили Шрека, Осла и Фиону. К актерскому составу присоединилась Зендея. Она сыграла дочь Шрека и Фиона Фелицию. Роли ее братьев Фергуса и Фаркла исполнили Марсельо Эрнандес и Скайлер Джизонда. Премьера пятого Шрека предположительно состоится 30 июня будущего года. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Молчим и курим, курим и молчим.

сядем у окошечка в на колесах горенке. За полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

Харе ясно, чтобы светило и не погасло, к чему эти числа?

0: чего начинается ваше утро. Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
1: с 7 до 11.
0: Подъемники
1: на нашем радио.
2: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.